0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: В театре и кино не бывает случайных персонажей. Каждый персонаж имеет амплуа, строго определенную функцию в сюжете. Сегодня театральная и киноамплуа. В римской комедии был традиционный персонаж по имени Эмиль Клариозус, дословно хвастливый воин, солдат, который хвастается подвигами, но на деле оказывается трусом и глупцом. Двигателем сюжета в античных пьесах часто был Сервус Калидус, хитрый раб. Часто он умнее своего хозяина и устраивает все любовные интриги в пьесе. Панталоне – это скупой, ворчливый и похотливый старый купец из комедии «Дель арте». Его вечно обманывают слуги или дети. Дуэнья – это пожилая наставница или компаньонка главной героини, которая либо сохраняет ее честь, либо, наоборот, помогает передавать любовные записки. Дуэнья были у Шекспира, а в «Игре престолов» амплуа дуэнья досталась Алене Тирелл, бабушке будущей королевы Маргери. Инженю – это наивная, простодушная, чистая юная девушка, обычно главная героиня в комедиях или мелодрамах. К этому амплуа можно отнести героиню Ирины Муравьевой Надю Клюеву в фильме «Самая обаятельная и привлекательная». Субредка – это ловкая, находчивая, остроумная служанка или подружка главной героини. Бон-Виван – весельчак, жизнелюб и повеса. Хорошо известные нам Бон-Виваны – Портос в «Трех мушкетерах» и Джеймс Бонд. Одно из самых популярных современных амплуа – атлет, герой боевика, ориентированный на физическое преодоление препятствий. Однако больше всем нравится Трикстер – современный наследник Арлекина. Это персонаж, нарушающий правила, сеющий хаос, но при этом двигающий сюжет вперед. Один из самых любимых трикстеров – Джек Воробей. И что на первом месте? Сайдкик – верный спутник героя, который разряжает обстановку и часто играет комедийную роль. Это Труффальдино из «Бергамо», осел в «Шреке», R2-D2 и BB-8 в «Звездных войнах» и, например, конек-горбунок. Все они выступают как защитники и лучшие друзья. И часто без них главные герои никогда бы не справились со своими заданиями.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 2 мая 1943 года состоялся матч на руинах Сталинграда. Вернувшиеся с фронта футболисты дали бой одному из ведущих клубов страны – московскому «Спартаку». Ждали московское «Динамо», но почти все «динамовцы» оказались на фронте. В Сталинграде тоже с трудом собрали 13 игроков. Матч должен был показать, что город жив. Смотреть на игру пришли 10 тысяч человек, а когда фронтовики победили 1-0, зрители выносили их с поля на руках. После матча состоялся строгий по-военному банкет. Несколько буханок ржаного хлеба, мерзлая картошка и селедка с ржавчинкой. Матч на руинах получил большой международный резонанс. Лондонская «Таймс» написала, что это второе чудо Сталинграда. А английский журналист Брюс Харрис в заметке об английском футболе первый абзац посвятил игре в СССР и отметил несокрушимый сталинградский дух. О матче на руинах написан роман «Москва-Сталинград» Дмитрия Рогачева, удостоенный большой литературной премии России за 2008 год.
1: Со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: На обложке свежего журнала Vogue две легенды, которым по 76. Мэрил Стрип и Анна Винтур. Но это не просто реклама фильма «Дьявол носит Прада». Это признание новой реальности. Мировая мода официально перестала быть игрой только для молодых. Сегодня на подиумах Том Форд, Гуччи и Баленсиага десятки моделей старше 40 и 50. Кейт Мосс в свои 52 и Джиллиан Андерсон в 57 стали главными звездами показов Гуччи и Миу Миу. Агентство IMG Models признается, что теперь ищет новые лица не в школах, а буквально в супермаркетах, потому что есть спрос на видимые признаки возраста и на натуральность. Причина не только в эстетике, есть и сухой расчет. 70% мирового богатства сегодня сосредоточено в руках тех, кому за 55. Игнорировать людей с такой покупательной способностью невозможно. Бренды поняли, что глупо рекламировать дорогие вещи тем, у кого на них еще нет денег.
5: Здравствуйте. Единый госэкзамен ЕГЭ невозможно отменить в России из-за отсутствия подходящей альтернативы, заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, пока ничего нового никто не предложил, возможно, что-то изменится лет через 10, предположил Музаев, пишет агентство ТАСС. Напомню, Рособорнадзор установил новые правила допуска участников в пункты ЕГЭ в этом году. Организаторам и охранникам запрещается прикасаться к выпускникам и их личным вещам. Экзаменуемые должны добровольно сдать все запрещенные предметы, если оборудование подаст сигнал. Уголовное дело возбуждено после ДТП на Екатеринбургской объездной, в котором в пятницу погибли 3 девочки, подростки, а также 18-летний юноша за рулем. Как выяснилось, житель Полевского, не имеющий прав, угнал автомобиль Рено у соседа, повез 4 девочек кататься. На мокрой дороге Рено вынесло на встречную, где произошло столкновение с Тойотой, грузовиком МАН и Опелем. После удара Рено загорелся. В салоне вместе с бесправным юным водителем погибли 2 16-летние девочки, одна 15-летняя. Еще одна 16-летняя девушка госпитализирована, у нее перелом таза и сильные ожоги ног. Об этом рассказал порталу Е1 ее отец. Также госпитализирован с переломами таза водитель Тойоты. Мужчина, который пытался напасть на Свердловского губернатора на празднике весны и труда, взят под арест на 2 недели. Так решил Верхоседский райсуд. Задержанному вменяют мелкое хулиганство. Нарушителем оказался 42-летний житель Оренбургской области Серик Таспаков. Пишет Е1, напоминает о том, что 1 мая мужчина решил отметить праздник на концерте возле Екатеринбург-арены. Увидев Дениса Паслера, резко устремился к нему. Был остановлен сотрудниками службы безопасности, однако продолжил прорываться к губернатору и нецензурно выражался. Именно за нецензурную брань он и получил наказание, отмечает Е1. В Госдуме напомнили о том, какие категории дачников освобождены от налога на имущество физлиц. Это владельцы небольших хозпостройки дачных домов. Если площадь дома меньше 50 квадратных метров, налоговая база становится нулевой, платить ничего не нужно, сообщил агентство РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свящев. Также не платят земельный налог за участок площадью до 6 соток пенсионеры, инвалиды первой и второй групп, ветераны боевых действий. Если участок больше 6 соток, налог им начисляют только на площадь сверх этого размера. Критики смешанно оценили вышедший в мировой прокат фильм «Дьявол носит Прада 2». На агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 75% свежести, на Metacritic 60 баллов из сотни. В основном обозреватели хвалят картину за исполнение главных ролей, однако ругают за слишком большой упор на ностальгию и слишком слабый сюжет. Напомню, «Дьявол носит Прада 2» — это продолжение культовой картины 2006 года о мире высокой моды. Режиссер Дэвид Фрэнкел снял в картине звезд из первого фильма: Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи. Российские кинотеатры начнут показ ленты после майских праздников. Официальный доллар 74,80, евро 88,64.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Голосовые системы искусственного интеллекта переходят от простых команд к статусу персонального помощника. Скажите своей машине «мне холодно», и она отрегулирует температуру. Спросите о новостях спорта, и она расскажет их в разговорном стиле. Интеграция больших языковых моделей планирует радикально изменить взаимодействие человека с автомобилем. По данным GM Insights, за 10 лет объем этого рынка вырастет почти втрое. Основной драйвер – переход к концепции программно-управляемых транспортных средств, где голос – главный интерфейс доступа к услугам. Технологические лидеры пока используют разные стратегии. Виртуальный помощник Mercedes-Benz способен выражать 4 эмоциональных состояния и предлагать рекомендации, основанные на распорядке дня водителя. BMW отказывается от жестко запрограммированных команд в пользу сложного контекстного поиска. А чат-бот Tesla отличается глубиной диалога и бунтарским характером. Ожидается, что через 3 года эти агенты искусственного интеллекта будут управлять любыми функциями автомобиля и даже выполнять задачи вне машины, например, вести график встреч и отвечать на звонки. Да, многие из нас любят поговорить со своей машиной, и скоро она сможет полноценно ответить.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 2 мая 1955 года парламент Индии принял закон, запрещающий дискриминацию по кастовому признаку. Уникальная индуистская система поделила общество на 4 категории еще до нашей эры. В высшую касту брахманов вошли жрецы, мудрецы, учителя. Во вторую касту кшатриев – воины и цари. Третью – вайшье составили земледельцы и торговцы. А в четвертую – низшую касту – хутор входили слуги, разнорабочие и крестьяне. Но всегда вне системы была группа неприкасаемых. Дотронуться до них для представителей других каст означало оскверниться. Сейчас неприкасаемых называют «далиты» или «угнетенные». Де юре за их дискриминацию грозит тюрьма, им гарантируют места в вузах и даже в правительстве. Но де-факто, например, на место в кафе, где посидел далит, многие клиенты не сядут. Индусы верят в перевоплощение и считают, что соблюдающие правила касты в будущей жизни возвысятся, а нарушающие понизятся. Интересно, что, например, танцор диско Митхун Чакраборти из высшей касты брахманов, а вот актриса и мисс мира Айшвария Рай из низкой касты земледельцев.
1: Новости со всего света для слушателей старше 12 лет.
4: Музыкальная индустрия почти 100 лет живет по единому уставу. Речь о частоте 440 Гц. Простыми словами, это точка отсчета, от которой настраивают все инструменты в оркестре или группе, чтобы они не фальшивили друг относительно друга. И Битлз, и Майкл Джексон, и группа Кино, и Тейлор Свифт звучат в этой настройке. Но сейчас продвинутые музыканты, такие как Radiohead или Зигги Марли, уходят на частоту 432 Гц. Это всего лишь на треть полутона ниже, но они уверяют, что стандартные 440 Гц звучат слишком агрессивно, а частота 432 более глубокая и живая. Она буквально резонирует с телом человека и якобы снижает пульс и тревожность. Скептики уверены, это просто мода и самовнушение. Но, как говорят в семье Марли, кто чувствует, тот знает. Давайте проверим эту магию на себе. Сейчас в сети многие балуются тем, что перестраивают золотые хиты под частоту 432. Сейчас прозвучит фрагмент оригинала песни Стинга «Fields of Gold».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Когда-то «Волга» была предметом мечтаний и символом статуса. Так уже не будет никогда. И все-таки возрождение марки переходит из планов в реальные цифры. Производитель заявляет: завод в Нижнем Новгороде готов выйти на проектную мощность. А это 110 тысяч машин в год. Масштаб серьезный, особенно для тех, кто помнит эту площадку еще по сборке «Шкоды» и «Фольксвагена». Этим летом в продаже ждем сразу три модели. Младшим в линейке станет кроссовер К40. Секретов все меньше. И внешность, и начинка – практически копия «Джили Атлас». Под капотом знакомые связки. Либо 1,5 литра на 147 сил с роботом, либо двухлитровый мотор в 200 лошадей, классический автомат и полный привод. Официально бренд родство с Китаем не подтверждает. Но мало кто сомневается в том, что перед нами очередное переклеивание шильдиков. А еще многим не хватает адаптации под наши привычки. Например, возврата физических кнопок вместо управления через экран. Но главный спор, конечно, о деньгах. Одни эксперты уверены, что «Волга К40» будет гораздо дороже своего прототипа. Другие надеются, что наоборот, на 100-200 тысяч дешевле. Ждать разрешения спора осталось недолго.

0: Через несколько минут на Радио Си продолжит звучать музыка, а сейчас информационно-познавательный блок.
1: Информация предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны

0: Романовой.
1: В театре и кино не бывает случайных персонажей. Каждый персонаж имеет амплуа, строго определенную функцию в сюжете. Сегодня театральное и киноамплуа. В римской комедии был традиционный персонаж по имени Эмиль Клариозус, дословно хвастливый воин, солдат, который хвастается подвигами, но на деле оказывается трусом и глупцом. Двигателем сюжета в античных пьесах часто был Сервус Калидус, хитрый раб. Часто он умнее своего хозяина и устраивает все любовные интриги в пьесе. Панталоне – это скупой, ворчливый и похотливый старик-купец из комедии «Дель'арте». Его вечно обманывают слуги или дети. Дуэнья – это пожилая наставница или компаньонка главной героини, которая либо сохраняет ее честь, либо, наоборот, помогает передавать любовные записки. Дуэньи были у Шекспира, а в «Игре престолов» амплуа дуэньи досталась Алене Тирелл, бабушке будущей королевы Маргери. Инженю – это наивная, простодушная, чистая юная девушка, обычно главная героиня в комедиях или мелодрамах. К этому амплуа можно отнести героиню Ирины Муравьевой Надю Клюеву в фильме «Самая обаятельная и привлекательная». Субредка – это ловкая, находчивая, остроумная служанка или подружка главной героини. Бон-Виван – весельчак, жизнелюб и повеса. Хорошо известные нам Бон-Виван и Портос в «Трех мушкетерах» и «Джеймс Бонд». Одно из самых популярных современных амплуа – атлет, герой боевика, ориентированный на физическое преодоление препятствий. Однако больше всем нравится Трикстер, современный наследник Арлекина. Это персонаж, нарушающий правила, сеющий хаос, но при этом двигающий сюжет вперед. Один из самых любимых трикстеров – Джек Воробей. И что на первом месте? Сайдкик – верный спутник героя, который разряжает обстановку и часто играет комедийную роль. Это Труффальдино из «Бергамо», осел в «Шреке», R2-D2 и BB-8 в «Звездных войнах» и, например, конек-горбунок. Все они выступают как защитники и лучшие друзья. И часто без них главные герои никогда бы не справились со своими заданиями.
0: Горячая десятка Анны Романовой. Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 2 мая 1943 года состоялся матч на руинах Сталинграда. Вернувшиеся с фронта футболисты дали бой одному из ведущих клубов страны, московскому «Спартаку». Ждали московское «Динамо», но почти все «динамовцы» оказались на фронте. В Сталинграде тоже с трудом собрали 13 игроков. Матч должен был показать, что город жив. Смотреть на игру пришли 10 тысяч человек, а когда фронтовики победили 1-0, зрители выносили их с поля на руках. После матча состоялся строгий по-военному банкет. Несколько буханок ржаного хлеба, мерзлая картошка и селедка с ржавчинкой. Матч на руинах получил большой международный резонанс. Лондонская «Таймс» написала, что это второе чудо Сталинграда. А английский журналист Брюс Харрис в заметке об английском футболе первый абзац посвятил игре в СССР и отметил несокрушимый сталинградский дух. О матче на руинах написан роман «Москва-Сталинград» Дмитрия Рогачева, удостоенный большой литературной премии России за 2008 год.
0: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: На обложке свежего журнала Vogue две легенды, которым по 76. Мэрил Стрип и Анна Винтур. Но это не просто реклама фильма «Дьявол носит Прада». Это признание новой реальности. Мировая мода официально перестала быть игрой только для молодых. Сегодня на подиумах Том Форд, Гуччи и Баленсиага десятки моделей старше 40 и 50. Кейт Мосс в свои 52 и Джиллиан Андерсон в 57 стали главными звездами показов Гуччи и Миу Миу. Агентство AMG Models признается, что теперь ищет новые лица не в школах, а буквально в супермаркетах, потому что есть спрос на видимые признаки возраста и на натуральность. Причина не только в эстетике, есть и сухой расчет. 70% мирового богатства сегодня сосредоточено в руках тех, кому за 55. Игнорировать людей с такой покупательной способностью невозможно. Бренды поняли, что глупо рекламировать дорогие вещи тем, у кого на них еще нет денег.
4: Здравствуйте. Единый госэкзамен ЕГЭ невозможно отменить в России из-за отсутствия подходящей альтернативы, заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, пока Пока ничего нового никто не предложил, возможно, что-то изменится лет через 10, предположил Музаев, пишет агентство ТАСС. Напомню, Рособорнадзор установил новые правила допуска участников в пункты ЕГЭ в этом году. Организаторам и охранникам запрещается прикасаться к выпускникам и их личным вещам. Экзаменуемые должны добровольно сдать все запрещенные предметы, если оборудование подаст сигнал. Уголовное дело возбуждено после ДТП на Екатеринбургской объездной, в котором в пятницу погибли 3 девочки, подростки, а также 18-летний юноша за рулем. Как выяснилось, житель Полевского, не имеющий прав, угнал автомобиль Рено у соседа, повез 4 девочек кататься. На мокрой дороге Рено вынесло на встречную, где произошло столкновение с Тойотой, грузовиком МАН и Опелем. После удара Рено загорелся. В салоне вместе с бесправным юным водителем погибли 2 16-летние девочки и 1 15-летняя. Еще одна 16-летняя девушка госпитализирована, у нее перелом таза и сильные ожоги ног. Об этом рассказал портал Е1 ее отец. Также госпитализирован с переломами таза водитель Тойоты. Мужчина, который пытался напасть на Свердловского губернатора на празднике весны и труда, взят под арест на 2 недели. Так решил Верхоисетский райсуд. Задержанному вменяют мелкое хулиганство. Нарушителем оказался 42-летний житель Оренбургской области Серик Таспаков. Пишет Е1, напоминает о том, что 1 мая мужчина решил отметить праздник на концерте возле Екатеринбург-арены. Увидев Дениса Паслера, резко устремился к нему. Был остановлен сотрудниками службы безопасности, однако продолжил прорываться к губернатору и нецензурно выражался. Именно за нецензурную брань он и получил наказание, отмечает Е1. В Госдуме напомнили о том, какие категории дачников освобождены от налога на имущество физлиц. Это владельцы небольших хозпостроек и дачных домов. Если площадь дома меньше 50 квадратных метров, налоговая база становится нулевой, платить ничего не нужно, сообщил агентство РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свящев. Также не платят земельный налог за участок площадью до 6 соток пенсионеры, инвалиды первой и второй групп, ветераны боевых действий. Если участок больше 6 соток, налог им начисляют только на площадь сверх этого размера. Критики смешанно оценили вышедший в мировой прокат фильм «Дьявол носит Прада 2». На агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 75% свежести, на Metacritic 60 баллов из сотни. В основном обозреватели хвалят картину за исполнение главных ролей, однако ругают за слишком большой упор на ностальгию и слишком слабый сюжет. Напомню, «Дьявол носит Прада 2» — это продолжение культовой картины 2006 года о мире высокой моды. Режиссер Дэвид Френкел снял в картине звезд из первого фильма: Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи. Российские кинотеатры начнут показ ленты после майских праздников. Официальный доллар 74,80, евро 88,64.
2: Для слушателей старше 12 лет.
5: Минута драйва.
6: Голосовые системы искусственного интеллекта переходят от простых команд к статусу персонального помощника. Скажите своей машине, мне холодно, и она отрегулирует температуру. Спросите о новостях спорта, и она расскажет их в разговорном стиле. Интеграция больших языковых моделей планирует радикально изменить взаимодействие человека с автомобилем. По данным GM Insights, за 10 лет объем этого рынка вырастет почти втрое. Основной драйвер – переход к концепции программно-управляемых транспортных средств, где голос – главный интерфейс доступа к услугам. Технологические лидеры пока используют разные стратегии. Виртуальный помощник Mercedes-Benz способен выражать 4 эмоциональных состояния и предлагать рекомендации, основанные на распорядке дня водителя. BMW отказывается от жестко запрограммированных команд в пользу сложного контекстного поиска. А чат-бот Tesla отличается глубиной диалога и бунтарским характером. Ожидается, что через 3 года эти агенты искусственного интеллекта будут управлять любыми функциями автомобиля и даже выполнять задачи вне машины, например, вести график встреч и отвечать на звонки. Да, многие из нас любят поговорить со своей машиной, и скоро она сможет полноценно ответить.
2: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
3: 2 мая 1955 года парламент Индии принял закон, запрещающий дискриминацию по кастовому признаку. Уникальная индуистская система поделила общество на 4 категории еще до нашей эры. В высшую касту брахманов вошли жрецы, мудрецы, учителя. Во вторую касту кшатриев – воины и цари. Третью – вайшье составили земледельцы и торговцы. А в четвертую – низшую касту шудр входили слуги, разнорабочие и крестьяне. Но всегда вне системы была группа неприкасаемых. Дотронуться до них для представителей других каст означало оскверниться. Сейчас неприкасаемых называют «далиты» или «угнетенные». де юре за их дискриминацию грозит тюрьма, им гарантируют места в вузах и даже в правительстве, но де-факто, например, на место в кафе, где посидел Далит, многие клиенты не сядут. Индусы верят в перевоплощение и считают, что соблюдающие правила касты в будущей жизни возвысятся, а нарушающие понизятся. Интересно, что, например, танцор диско Митхун Чакраборти из высшей касты брахманов, а вот актриса и мисс мира Айшвария Рай из низкой касты земледельцев.
0: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Музыкальная индустрия почти 100 лет живет по единому уставу. Речь о частоте 440 Гц. Простыми словами, это точка отсчета, от которой настраивают все инструменты в оркестре или группе, чтобы они не фальшивили друг относительно друга. И Битлз, и Майкл Джексон, и группа Кино, и Тейлор Свифт звучат в этой настройке. Но сейчас продвинутые музыканты, такие как Radiohead или Зигги Марли, уходят на частоту 432 Гц. Это всего лишь на треть полутона ниже, но они уверяют, что стандартные 440 Гц звучат слишком агрессивно, а частота 432 более глубокая и живая. Она буквально резонирует с телом человека и якобы снижает пульс и тревожность. Скептики уверены, это просто мода и самовнушение. Но, как говорят в семье Марли, кто чувствует, тот знает. Давайте проверим эту магию на себе. Сейчас в сети многие балуются тем, что перестраивают золотые хиты под частоту 432. Сейчас прозвучит фрагмент оригинала песни Стинга «Fields of Gold».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Когда-то «Волга» была предметом мечтаний и символом статуса. Так уже не будет никогда. И все-таки возрождение марки переходит из планов в реальные цифры. Производитель заявляет: завод в Нижнем Новгороде готов выйти на проектную мощность, а это 110 тысяч машин в год. Масштаб серьезный, особенно для тех, кто помнит эту площадку еще по сборке «Шкоды» и «Фольксвагена». Этим летом в продаже ждем сразу три модели. Младшим в линейке станет кроссовер К40. Секретов все меньше. И внешность, и начинка – практически копия «Джили Атлас». Под капотом знакомые связки. Либо 1,5 литра на 147 сил с роботом, либо двухлитровый мотор в 200 лошадей, классический автомат и полный привод. Официально бренд родство с Китаем не подтверждает. Но мало кто сомневается в том, что перед нами очередное переклеивание шильдиков. А еще многим не хватает адаптации под наши привычки. Например, возврата физических кнопок вместо управления через экран. Но главный спор, конечно, о деньгах. Одни эксперты уверены, что «Волга К40» будет гораздо дороже своего прототипа. Другие надеются, что наоборот, на 100-200 тысяч дешевле. Ждать разрешения спора осталось недолго.

гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Радио Си.
1: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
0: Все на одной волне. Радио Си.

0: Реклама.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
2: 103.7 FM. Радиус.
3: Музыка, понятная без слов. На радио Си.

0: С вами Радио Си на 103.7 FM и прямо сейчас свежие новости. Спонсор ИП «Норден» Лесли Романовна. Специализированный шинный центр «Медведь».
1: Здравствуйте. Единый госэкзамен ЕГЭ невозможно отменить в России из-за отсутствия подходящей альтернативы, заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, пока ничего нового никто не предложил, возможно, что-то изменится лет через 10, предположил Музаев, пишет агентство ТАСС. Напомню, Рособорнадзор установил новые правила допуска участников в пункты ЕГЭ в этом году. Организаторам и охранникам запрещается прикасаться к выпускникам и их личным вещам. Экзаменуемые должны добровольно сдать все запрещенные предметы, если оборудование подаст сигнал. Уголовное дело возбуждено после ДТП на Екатеринбургской объездной, в котором в пятницу погибли 3 девочки, подростки, а также 18-летний юноша за рулем. Как выяснилось, житель Полевского, не имеющий прав, угнал автомобиль Рено у соседа, повез 4 девочек кататься. На мокрой дороге Рено вынесло на встречную, где произошло столкновение с Тойотой, грузовиком МАН и Опелем. После удара Рено загорелся. В салоне вместе с бесправным юным водителем погибли 2 16-летние девочки и 1 15-летняя. Еще одна 16-летняя девушка госпитализирована, у нее перелом таза и сильные ожоги ног. Об этом рассказал порталу Е1 ее отец. Также госпитализирован с переломами таза водитель Тойоты. Мужчина, который пытался напасть на Свердловского губернатора на празднике весны и труда, взят под арест на 2 недели. Так решил Верхесецкий райсуд. Задержанному вменяют мелкое хулиганство. Нарушителем оказался 42-летний житель Оренбургской области Серик Таспаков. Пишет Е1 и напоминает о том, что 1 мая мужчина решил отметить праздник на концерте возле Екатеринбург-арены. Увидев Дениса Паслера, резко устремился к нему. Был остановлен сотрудниками службы безопасности, однако продолжил прорываться к губернатору и нецензурно выражался. Именно за нецензурную брань он и получил наказание, отмечает Е1. В Госдуме напомнили о том, какие категории дачников освобождены от налога на имущество физлиц. Это владельцы небольших хозпостроек и дачных домов. Если площадь дома меньше 50 квадратных метров, налоговая база становится нулевой, платить ничего не нужно, сообщил агентство РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свящев. Также не платят земельный налог за участок площадью до 6 соток пенсионеры, инвалиды первой и второй групп, ветераны боевых действий. Если участок больше 6 соток, налог им начисляют только на площадь сверх этого размера. Критики смешанно оценили вышедший в мировой прокат фильм «Дьявол носит Прада 2». На агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 75% свежести, на Metacritic 60 баллов из сотни. В основном обозреватели хвалят картину за исполнение главных ролей, однако ругают за слишком большой упор на ностальгию и слишком слабый сюжет. Напомню, «Дьявол носит Прада 2» — это продолжение культовой картины 2006 года о мире высокой моды. Режиссер Дэвид Френкел снял в картине звезд из первого фильма: Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи. Российские кинотеатры начнут показ ленты после майских праздников. Официальный доллар 74,80, евро 88,64.
2: Реклама. Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин для летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
3: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу: город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81, а также на сайте medved-66.ru.
4: ИП «Норден Лесли Романовна».
5: Угарина по 320-665-80-017-95-74.
0: На Радио Си прогноз погоды. Сегодня, 3 мая, воскресенье. В Екатеринбурге ожидается малооблачная погода без осадков. Юго-западный ветер от 5 до 10 метров в секунду. Температура днем плюс 13, плюс 15. В Первоуральске, Нижнем Тагиле и Краснотуринске сегодня от плюс 12 до плюс 14. В Новоуральске плюс 7, плюс 9.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

Спасибо, что начинаете это солнечное майское утро в компании любимой музыки Радио Си. 9 часов 11 минут, за окном плюс 9 градусов. Меня зовут Николай Летанин. Через пару минут Том Уокер, Leave a Light On. Ну а прямо сейчас на 103.7 кино.

0: Один из бриллиантов в репертуаре группы А-Студио на радио Сист 3.7 FM «Джулия». На часах без 3:10, за окном плюс 10 градусов. Скоро будем слушать Scorpions и их знаменитый «Wind of Change». Ну а прямо сейчас на 103.7 «Музыка понятная без слов» Ричард Клайдерман.
1: Реклама.

0: Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: 103.7 FM. 103.7 FM.

0: 10.01 в Екатеринбурге, за окном плюс 10 градусов, а с вами Радио Си. Прямо сейчас свежие новости. Спонсор выпуска ООО «ТД Паривит», завод стеновых материалов «Паривит».
1: Доброе утро. В России предложили установить потолок предельных цен на обучение в вузах. Новые условия должны коснуться первого высшего образования. Рост стоимости обучения в сравнении с прошлым годом в России составляет до 30%. Расценки установлены и по 500 тысяч рублей, и по 1,5-2 миллиона. Государство должно вмешаться в эту ситуацию, считают депутаты Госдумы. Мужчина, который пытался напасть на губернатора на празднике весны и труда, взят под арест на 2 недели. Так решил Верхоседский суд Екатеринбурга. Задержанному вменяют мелкое хулиганство. Нарушителем оказался 42-летний житель Оренбурга Серик Таспаков, пишет Е1. И напоминает, что 1 мая мужчина решил отметить праздник на концерте возле Екатеринбург-арены. Увидев Дениса Паслера, он резко устремился к нему. Был остановлен сотрудниками службы безопасности, но продолжал прорываться к губернатору и нецензурно ругался. Именно за нецензурную брань он получил наказание. Эшелон Победы прибудет в Екатеринбург 4 мая. 1 мая ретро-поезд сделал первую остановку в Перми. Накануне остановился в Первоуральске, сегодня в Каменске. В Екатеринбурге в понедельник посетить поезд можно будет с 9.50 до 15 часов 30 минут. После Екатеринбурга состав отправится в Верхнюю Пышму, где сделает остановку на территории музейного комплекса. 6 мая эшелон Победы будет в Нижнем Тагиле, в этот же день в Кушве, 7-го в Серове, сообщают евроазиатские новости. Напомню, на открытых платформах эшелона Победы установлена историческая военная техника, есть вагон хлебопекарня, вагон аптека перевязочная, размещены исторические фотографии. В Австрии задержан 39-летний мужчина, которого подозревают в подмешивании крысиного яда в детское питание Хип, сообщает Reuters. По версии следствия, он покупал питание в супермаркетах, добавлял яд и возвращал на полки магазина. В апреле в Австрии, Чехии и Словакии обнаружены 5 таких банок. На дне каждой наклейка с красным кругом. 6-я банка до сих пор не найдена. Предположительно, она в Австрии. В компании Хип отметили, что произошедшее – это попытка вымогательства. На почту компании пришло электронное письмо с требованием выплатить 2 миллиона евро в течение недели. Но производитель узнал об этом только через 2 недели после истечения срока, пишут Вести. В Россию данное детское питание не поставляется, сообщает Роспотребнадзор. На Урал идет настоящая летняя жара. К среде температура поднимется до плюс 25 градусов. Вся рабочая неделя будет солнечной и по-летнему теплой. К выходным 9-10 мая будет чуть прохладнее, до плюс 18-19 градусов, и пройдут кратковременные дожди, сообщает Е1 со ссылкой на синоптиков. Доллар 74.80, евро 88.64.
2: Реклама.

0: Спонсор прогноза погоды на радио Си ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность без осадков, юго-западный ветер от 5 до 10 метров в секунду. Температура днем плюс 14-16. По Лиском сегодня от плюс 12 до плюс 14, в Асбесте и Каменске-Уральском плюс 13, плюс 15.
1: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
2: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
1: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си «Золотые хиты», 10 часов 9 минут за окном, плюс 11. Ну а прямо сейчас слово нашему автообозревателю.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Беспилотные грузовые перевозки в России уже перешли из разряда экспериментов в ежедневную реальность. На трассах М-11 «Нева» и М-12 «Восток» уже работают регулярные коммерческие рейсы. На сегодня парк автономных машин около 100 единиц. И вот новый важный этап. Тягач «Ситрак» с системой «Навио» преодолел дистанцию в 2800 километров с пустой кабиной, без водителя и страхующего оператора. Это расстояние примерно от Москвы до Новосибирска. Это почти самый высокий, четвертый уровень автономности по международной классификации. Испытания на полигоне проходили круглосуточно. При этом дистанционное управление было полностью исключено. Грузовик сам принимал решения на скорости до 83 км в час, в том числе перестраивался, объезжал статичные объекты и останавливался на светофорах. Технический директор проекта Павел Савенков подчеркнул: этот пробег не просто демонстрация возможностей, а подготовка к массовой сертификации. Цель – к 30-му году 4000 беспилотников на дорогах страны. Надо сказать, что обычные топуры на трассе заставляют нас понервничать, а тут многотонная махина и пустое кресло за рулем. Но разработчики уверяют, искусственный интеллект не устает, не отвлекается на телефон и не идет на рискованные обгоны.
0: Минут через пять на радио Си Глория Гейнер, ну а прямо сейчас композиция с очень удачного альбома группы Сплин «25-й кадр», песня под названием «Остаемся зимовать».
1: Реклама.
4: Весна – время прогулок и легкости, но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике «Олмед» экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в «Олмед» у лучших флебологов региона по версии рейтинга «Продакторов 2025». Подробности в МЦ «Олмед» Екатеринбург.
5: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Это «Брусника» виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Пирелли и Римекс. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Пирелли в компании Римекс. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remex.ru.
8: Акция до конца июня. ООО «Римекс Шина», Екатеринбург, Черняховского 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

Эрос Рамазотти в золотой коллекции «Радио 7» на часах без 2:12. Скоро трио Брайан Адамс, Род Стюарт и Стинг. Ну а прямо сейчас скрипачка с мировым именем, которая играет на скрипке с 6 лет, Линдси Стирлинг.

0: 12:02. С вами Радио Си. И прямо сейчас Елена Пипия познакомится со свежими новостями. Спонсор ИП «Норден» Лесли Романовна. Специализированный шинный центр «Медведь».
1: Добрый день. Все государственные вузы России перешли на цифровые студенческие билеты. Об этом сообщил РИА Новости замминистра науки и высшего образования Андрей Амельчук. По его словам, теперь каждый университет обязан передавать сведения в государственную информационную систему. Амельчук отметил, что при желании студент еще может получить и бумажный студенческий, но в горизонте 2-3 лет все поймут, что цифровой студенческий – это удобней, практичней и эффективней, сказал чиновник. В Свердловской области за минувшие сутки произошло 33 пожара, 10 из них случились в жилом секторе. В ЧП пострадал один человек. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Самый серьезный пожар произошел в поселке Исеть в садовом товариществе «Жуженка». Здесь пламя охватило садовый дом, площадь пожара составила 20 квадратных метров, в ЧП пострадала женщина, ее госпитализировали. Пожарные справились с огнем за 14 минут. Причину ЧП устанавливают эксперты, пишет «Комсомольская правда». В Австрии задержан 39-летний мужчина, которого подозревают в подмешивании крысиного яда в детское питание «Хип», сообщает Reuters. По версии следствия, он покупал питание в супермаркетах, добавлял яд и возвращал на полки магазина. В апреле в Австрии, Чехии и Словакии обнаружены 5 таких банок. На дне каждой наклейка с красным кругом. 6-я банка до сих пор не найдена. Предположительно, она в Австрии. В компании «Хип» отметили, что произошедшее – это попытка вымогательства. На почту компании пришло электронное письмо с требованием выплатить 2 миллиона евро в течение недели. Но производитель узнал об этом только через 2 недели после истечения срока, пишут «Вести». В Россию данное детское питание не поставляется, сообщает Роспотребнадзор. Екатеринбургскому футбольному клубу «Урал» до завершения чемпионата осталось провести 3 матча. В 32-м туре команда 4 мая принимает на домашнем поле «Шинник». Начало в 19 часов. 11 мая уральцы проведут 2-й домашний матч подряд. Соперником станет «КамАЗ». Начало игры в 16 часов. И в заключительном 34-м туре «Урал» 16 мая на выезде сыграет с новороссийским «Черноморцем». Стартовый свисток прозвучит в 15 часов. В пресс-службе «Урала» напомнили, что на игры Лиги Пари карта болельщика для покупки билета не нужна. На Урал идет настоящая летняя жара. К среде температура поднимется до плюс 25 градусов. Вся рабочая неделя будет солнечной и по-летнему теплой. К выходным 9-10 мая будет чуть прохладнее, до плюс 18-19 градусов, и пройдут кратковременные дожди, сообщает Е1 со ссылкой на синоптиков. Доллар на выходные и праздники 74,80, евро 88,64.
2: Реклама. Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин для летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
3: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу: город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81, а также на сайте medved-66.ru.
4: ИП «Норден Лесли Романовна».
5: Угарина по 320-665-80-017-95-74.
0: На Радио Си прогноз погоды на завтра. 4 мая, в понедельник, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность. Временами небольшой дождь. Ветер слабый, разнонаправленный. Температура ночью плюс 6, плюс 8, днем плюс 13, плюс 15.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: самом начале видеоклипа на данную композицию Брайан Адамс и Стинг общаются между собой, и только потом приходит Род Стюарт. Дело в том, что в реальности Род Стюарт на съемке опоздал на целый час, и два артиста стояли и просто общались, дожидаясь его. 12 часов 11 минут, меня зовут Николай Летанин, с вами Радио Си. Ну а далее на 103.7 город 312, вне зоны доступа.
1: Реклама. Эх, скоро лето и белые росы. Хочу быть здоровым, сильным и иметь отличный иммунитет. А ты?
2: Папа, и я хочу быть таким.
3: Тогда покупайте молочные продукты «Белые росы», а не из свежего молока и на живых заквасках.
1: Если молочка, то «Белые росы» покупайте в магазинах.
4: Культурная жизнь и престижные школы в 5 минутах от дома. Квартиры в центре с первоначальным взносом от 1 300 000 рублей. Жилой квартал «Форма» от девелопера «Форум». Готовые квартиры уже в этом году.
5: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК Форма». Проектные декларации на наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Акции до 30.06.2026 года. Количество квартир ограничено. Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
6: Какие планы на майские?
7: На новой Гранте на дачу. И шашлык в придачу.
8: Только «Лада». Только «Брайт Парк».
9: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
10: Подробности на motivtelecom.ru.
11: Пирелли и Ремакс. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Пирелли в компании Ремакс. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
12: Акция до конца июня. ООО «Ремакс Шина». Екатеринбург. Черняховского 68. Офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
13: Телефон рекламной службы 235-09-05.
14: Радио Си.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего. На часах 12:16, ну а прямо сейчас Анна Романова поделится секретами написания кинематографического сценария.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Современное кино – это огромная индустрия, в которой, конечно же, ничего не бывает просто так. Перед тем, как начать снимать, нужно убедиться в том, что сценарий будет действительно интересным. Сегодня сценарий. Всегда существует литературный сценарий. Первоначальный вариант истории с диалогами и описанием сцен, но без технических пометок. Режиссерский сценарий или экспликация – это детальный план съемок, где расписаны в том числе ракурсы, свет и движение камер. Технический сценарий содержит данные о длительности сцен, спецэффектах и звуковых решениях. Разновидность этого сценария – поэпизодный план, пронумерованный список всех сцен с кратким описанием того, что в них проходит. Презентация сценария продюсерам с целью найти финансирование называется питчингом. Часто в питчинге используют лонглайн – краткое содержание фильма, обычно из одного-двух предложений, передающее основную интригу. «Рыба из воды» – это классический сценарий, где герой попадает в совершенно чужеродную среду. По этому сценарию сняты, например, «Крокодил Данди» и «Детсадовский полицейский». Сценарий «Боец» предполагает постоянную борьбу с трудностями, врагами или с

0: Солярис.
1: Хотя тайм-луп, петля времени, это отдельный сценарный ход. Герой вынужден переживать один и тот же день снова и снова, пока не выполнит определенную задачу. Это исходный код, где герой раз за разом переживает последние 8 минут жизни пассажира поезда, чтобы вычислить террориста. Беги, Лола, беги, и, конечно, день сурка. Что на первом месте? Один из самых удачных сценарных ходов называется «Ложный друг». В этом сценарии персонаж, помогающий герою большую часть истории, оказывается предателем. Именно по этому сценарию сняты «Бойцовский клуб», «Гарри Поттер и Кубок огня», вспомните «Грозного глаза Грюма», и даже «История игрушек 3».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Далее на Радио Си 20-минутный музыкальный нон-стоп. Через пару минут шикарная вещь Queen Friends Will Be Friends. Ну а прямо сейчас Алок и Зиба.

0: Радио Си.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Си.

0: Желаю вам приятно провести этот весенний день в компании любимой музыки Радио Сити. Тем более с нами всегда любимая музыка на 103.7. Далее три хита золотой коллекции. Горький парк послушаем, Tell Me Why, а еще Лиз Маклернан и Ричарда Маркса.
1: Золотая коллекция Радио С.

0: Лиз Маклернан, которая после ухода из группы Atomic Kitten решил начать сольную карьеру именно с этой очень популярной песни. «Woman in Love» в золотой коллекции Radio C только что. На часах без 6 минут час, далее пятерка песен о любви, которую откроет Лимар. «If This Ain't Justice». Через минуту на Radio C музыка, понятная без слов.
1: Реклама. Марк Шагал в Екатеринбурге. В главном проспекте на Ленина 8. Выставка подлинников одного из самых выдающихся художников 20 века. Вы сможете познакомиться более чем с 200 оригинальными работами мастера. Погрузитесь в мир Шагала. В Международном центре искусств главный проспект. Екатеринбург, Ленина 8. Телефон для справок 328-31-44.
2: 18+.
3: Перед сном и утром. Нос не дышит без капель. Мазь Флеминга от заложенности носа. Без привычки. Покупайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Продавец ООО «Гомеофарм». Санкт-Петербург. УГРН 103-784-303-04-33.
5: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный». Готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
6: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Условия акции и полные правила на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
7: Весна. Время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике Allmed экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в Allmed у лучших флебологов региона по версии рейтинга продакторов 2025. Подробности в МЦ Allmed Екатеринбург.
8: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
7: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: 103.7 FM. Радио 7.

0: Час дня в Екатеринбурге. С вами Радио Си. И прямо сейчас свежие новости. Спонсор выпуска ООО «ТД Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит».
1: Добрый день. В России запретят использовать в предвыборной агитации изображения и голоса людей, созданные искусственным интеллектом. Соответствующий закон подписал Владимир Путин, сообщает Интерфакс. Запрет касается людей вымышленных и умерших. Генерация изображений будет допускаться только в отношении кандидатов и лиц, давших письменное согласие на их использование. Свердловский губернатор Денис Паслер поручил обеспечить необходимую юридическую поддержку 42-летнему жителю Оренбургской области Серику Таспакову, которого 1 мая скрутила охрана за резкое приближение к губернатору на митинг-концерте в честь праздника весны и труда. Глава региона написал в своем канале в мессенджере Макс, что оренбуржец не хотел нанести вред. Просто не учитывая повышенные меры безопасности на массовом мероприятии, слишком эмоционально демонстрировал желание пообщаться, чем сразу привлек внимание и потому был задержан при попытке приблизиться, написал губернатор. Задержанный мужчина арестован судом на 2 недели за мелкое хулиганство. Вину свою он признал, пишет Коммерсант. В Екатеринбурге на штрафстоянке подожгли 5 автомобилей. Инцидент произошел на улице Черепанова в ночь на 2 мая. Вывод о том, что это был поджог, сделали эксперты регионального МЧС. На стоянку привозят и целые, и разбитые машины. И, по словам очевидцев, горело как раз там, где стояли битые автомобили. Пожарные справились с огнем за считанные минуты. В полиции проводят проверку, устанавливают владельцев сгоревших машин. И в ту же ночь машины горели на соседней улице. По данным МЧС, их тоже подожгли. Кто это сделал, правоохранители выясняют. Возбуждены уголовные дела, передает Ядин. Власти Туапсе пообещали очистить пострадавший от нефтепродуктов пляж к 1 июня, заявил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко. По его словам, береговая линия округа 90 километров, и то, что произошло на одном пляже, никак не повлияет на другие. Морской терминал в Туапсе загорелся в ночь на 1 мая после атаки БПЛА. Это был 4-й пожар на терминале с середины апреля. Предыдущий пожар потушили 30 апреля, спустя 2 дня после его начала. Другое возгорание устраняли 5 дней. Российские синхронисты стали бронзовыми призерами в 2 дисциплинах в заключительный день соревнований 3-го этапа Кубка мира в китайском Сиане. Екатерина Штатнова стала 3-й в сольной произвольной программе. Владимир Першин и Арина Тумкина заняли 3-е место в произвольной программе микст-дуэтов. Этап в Сиане завершается сегодня командными соревнованиями в акробатике. Российские спортсмены выступают на турнире с флагом и гимном. Международная федерация водных видов спорта 13 апреля полноценно допустила всех российских атлетов к соревнованиям. Доллар на выходные и праздники 74,80, евро 88,64.
2: Реклама. Не держи на депозите. Закупайся в Паревите. Подробности на сайте parivit.ru. Имеется рассрочка. Выбирайте надежные, проверенные временем материалы.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Си ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра в Екатеринбурге ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью плюс 3, плюс 5, днем плюс 13, плюс 15.
2: Реклама. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
3: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
2: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: 5 лучших песен о любви на радио Си украсят ваш день.
2: На радио Си.

0: Одна из версий знаменитой вещи «Careless Whisper», где на саксофоне играет Кенни Джи. Это была пятерка песен о любви на радиосе. 13 часов 23 минуты. Меня зовут Николай Летанин. Минут через 10 послушаем свежий трек «Stay» в исполнении Леони и Каллум Скотт. Прямо сейчас на радиосе «Вакуум».
1: Реклама. Культурная жизнь и престижные школы в 5 минутах от дома. Квартиры в центре с первоначальным взносом от 1 300 000 рублей. Жилой квартал «Форма» от девелопера «Форум». Готовые квартиры уже в этом году.
2: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК Форма». Проектные декларации на наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Акция до 30.06.2026 года. Количество квартир ограничено. Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Весна – время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике Allmed экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в Allmed у лучших флебологов региона по версии рейтинга продакторов 2025. Подробности в МЦ Allmed Екатеринбург.
4: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: 103.7 FM. Радио 7.

0: Легендарная вещь с альбома «Звезда по имени Солнце» группы «Кино». 13 часов 43 минуты. Далее на радио Си три хита «Золотой коллекции». Красивая вещь Рианны «Love the way you lie», а еще Джо Кокер и Джош Майкл.
1: Реклама. Марк Шагал в Екатеринбурге. В главном проспекте на Ленина 8. Выставка подлинников одного из самых выдающихся художников 20 века. Вы сможете познакомиться более чем с 200 оригинальными работами мастера. Погрузитесь в мир Шагала. В Международном центре искусств главный проспект. Екатеринбург, Ленина 8. Телефон для справок 328-31-44.
2: 18+.
3: Добро пожаловать в Изумрудный Бор. Район для жизни, где комфорт встречается с гармонией природы. Здесь все создано для того, чтобы жить по высшему стандарту. Безопасная территория, уютные холлы с детскими игровыми и теплый подземный паркинг. Для детей уже открыт новый детский сад, а еще строится большая гимназия.
4: В мае умножаем материнский капитал в 2 раза. Квартира с выгодой до 1 400 000 рублей. Выбирайте квартиру мечты в Изумрудном Бару.
5: ООО «Специализированный застройщик УГМК Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: За покупками и в отпуск. В «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» скидки на коллекцию стильных чемоданов за покупки с картой «Магнит Плюс». Покупайте молочный шоколад «Камильфо» с фисташкой и участвуйте в розыгрыше. «Магнит». Отпуск будет экстра.
7: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, срока, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
1: Золотая коллекция. Радио С.

0: Певица Риана, которая относительно недавно в третий раз стала мамой. Love the way you lie только что на радио Си в золотой коллекции на часах без 5 минут 2. Скоро на 103.7 красивая вещь Enigma Return to Innocence. Прямо сейчас музыка понятная без слов и Эннио Морриконе.
1: Реклама.
2: Какие планы на майские?
3: На новой Висте? На природу вместе. Только Лада. Только Брайт Парк.
4: Эх, скоро лето и белые росы. Хочу быть здоровым, сильным и иметь отличный иммунитет. А ты?
5: Папа, и я хочу быть таким.
6: Тогда покупайте молочные продукты «Белые росы», а не из свежего молока и на живых заквасках.
7: Если молочка, то «Белые росы» покупайте в магазинах.
8: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в 2 раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Перед сном и утром нос не дышит без капель. Мазь Флеминга от заложенности носа без привыкания. Покупайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Продавец ООО «Гомеофарм». Санкт-Петербург. УГРН 103-784-303-04-33.
11: 103.7 FM. Радио 7.

0: 2 часа 1 минута. С вами Радио Си. Прямо сейчас Елена Пипия познакомится со свежими новостями.
1: Добрый день. Атака беспилотников ВСУ на российские регионы в ночь на 3 мая стала самой массированной. С 11 марта прошлого года подсчитали Вести. Сегодня ночью средства ПВО сбили 337 украинских БПЛА. Больше всего над Брянской областью 143. Более 60 сбито над Ленинградской областью. Более 40 рейсов были задержаны в петербургском аэропорту Пулково. В Смоленской области обломки БПЛА попали в многоквартирный жилой дом, пострадали двое взрослых и ребенок. У кибермошенников новая схема обмана. На этот раз они рассылают в мессенджерах предложения легкой подработки или удаленной работы без опыта и вложений, предупредили в МВД. Мошенники предлагают выполнение простых заданий, таких как отзывы, накрутка продаж, покупка или перепродажа товаров, обработка заказов или продажа подарочных сертификатов. И за это предлагают фиксированный процент от суммы задания. После согласия жертве присылают инструкцию, а также могут потребовать оформить рассрочку на товар, сделать скриншот доступного лимита. В итоге деньги уходят мошенникам, а обещанная оплата не поступает, передает ТАСС. Эшелон Победы прибудет в Екатеринбург 4 мая. 1 мая ретро-поезд сделал первую остановку в Перми. Сегодня он остановился в Первоуральске, завтра будет в Каменске. В Екатеринбурге в понедельник посетить поезд можно будет с 9.50 утра до 15.30. После Екатеринбурга состав отправится в Верхнюю Пышму, где сделает остановку на территории музейного комплекса. 6 мая эшелон ждут в Нижнем Тагиле, в тот же день в Кушве, 7-го состав будет в Серове. На открытых платформах эшелона установлена историческая военная техника, есть вагон-хлебопекарня, вагон-аптека, перевязочная, размещены исторические фотографии. В Екатеринбурге продают за 500 000 болты от разобранного медиаэкрана на улице Вайнера. Сообщение о продаже появилось на одной из интернет-площадок, сообщает портал 66.ru. Продавец отдает 2 болта по цене в 500 000 рублей каждый. В описании к лоту говорится, что это эксклюзивная вещь для тех, кто хочет оставить себе на память частичку самого обсуждаемого подарка на 300-летие Екатеринбурга. На вопрос корреспондента по телефону, почему так дорого, молодой продавец ответил, что тот, кто считает цену преувеличенной, ничего не понимает в инвестициях. Екатеринбургский зоопарк скорректировал график работы на майские праздники. Сегодня посетители смогут попасть на территорию с 10 до 21 часа. Однако о входных билетах нужно беспокоиться заранее. Кассы закроют на час раньше, в 8 вечера. Об этом рассказали в пресс-службе зоопарка. 4 мая в зоопарке санитарный день. Он будет закрыт для посещения. Вновь удлиненный график работы введут на следующие праздничные дни с 9 по 11 мая. В эти дни режим будет снова с 10 до 21 часа. Обычно зоопарк открыт в выходные до 8 вечера, а в будни до 7. Доллар 74.80, евро 88.64.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Си и Патитова Елена Сергеевна. Сеть пироговых «Златопечка». Завтра в понедельник в Екатеринбурге ожидается переменная облачность. Временами небольшой дождь, ветер слабый, разнонаправленный. Ночью плюс 6, плюс 8, днем плюс 13, плюс 15.
2: Реклама.
3: Что дарит нам весна?
2: Солнечные дни, отличное настроение. А «Златопечка»?
3: «Златопечка» дарит вкус. «Златопечка» угощает и дарит пирог с капустой. Заказывайте ароматные пироги и десерты. Условия акции на сайте «златопечка.ру» и по телефону 344-25-26. И по Титова Елена Сергеевна. УГРНП 325-665-800-257-311.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Валерия Гуреева, которая известна нам как Лера Москва. Кстати, после замужества она стала Валерия Москва-Евлахова. В общем, сразу-то и не разберешься. 2:11. Меня зовут Николай Летанин. Далее на радио Си Modern Talking, Черри-Черри Леди. Через минуту клан Карусель.
1: Реклама.
2: Айвазовский? Подлинник?
3: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
2: Шедеврально.
3: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщику СЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.
4: Какие планы на майские?
2: Везем рассаду на новые «Лада».
4: Только «Лада». Только «Брайт Парк».
5: Марк Шагал в Екатеринбурге. В главном проспекте на Ленина 8. Выставка подлинников одного из самых выдающихся художников 20 века. Вы сможете познакомиться более чем с 200 оригинальными работами мастера. Погрузитесь в мир Шагала. В Международном центре искусств главный проспект. Екатеринбург, Ленина 8. Телефон для справок 328-31-44.
6: 18+.
7: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
8: МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
9: Телефон рекламной службы 235-09-05.
10: Радио Си.

0: Золотые хиты на радио СИ 103.7 FM. 2 часа 21 минута. И прямо сейчас слово Кате Григорьевой. Спонсор ООО агентства недвижимости «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 3 мая 1494-го Христофор Колумб открыл экзотический остров Ямайка в Карибском море. По легенде, ему рассказали о нем индейцы Кубы и утверждали, что там много золота. Правда, его там не оказалось. Сам Колумб назвал остров Сантьяго в честь святого Иакова, покровителя Испании. Но это название не прижилось, а сохранилось местное – Ямайка. Аборигены называли остров Хаймака, что означало «земля источников» из-за изобилия ключевой воды. На Ямайке множество знаменитых мест, например, уходящий под воду заброшенный пиратский город Порт-Роял. Там же находится Голубая лагуна – место, где снимали одноименный фильм. Ямайка – родина регги, особого стиля в музыке, символом которой называют Боба Марли. В городе Кингстоне есть его музей.

0: Реклама.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Далее на радио Си 20-минутный музыкальный нон-стоп. Через 10 минут красивая вещь «Aha Velvet». Ну а прямо сейчас «Nickelback».

0: Спасибо, что проводите этот весенний день в компании музыки Радио Си. Только что дежавю на 103.7 FM. На следующей неделе синоптики нам предсказывают, что мы с вами почувствуем настоящее лето. По крайней мере, со вторника до четверг температуру воздуха днем обещают до плюс 20-25. Далее три хита золотой коллекции Радио Си. Мощная вещь Анастейши, Left Outside Alone, а еще Кулио и Сиси Кэтч.
1: Реклама.
2: Эх, скоро лето и белые розы. Хочу быть здоровым, сильным и иметь отличный иммунитет. А ты?
3: Папа, и я хочу быть таким.
4: Тогда покупайте молочные продукты «Белые розы». Они из свежего молока и на живых заквасках.
5: Если молочка, то «Белые розы» покупайте в магазинах.
6: Весна – время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике «Олмед» экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в Олмед у лучших флебологов региона по версии рейтинга продакторов 2025. Подробности в МЦ Олмед Екатеринбург.
7: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
6: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Культурная жизнь и престижные школы в 5 минутах от дома. Квартиры в центре с первоначальным взносом от 1 300 000 рублей. Жилой квартал «Форма» от девелопера «Форум». Готовые квартиры уже в этом году.
9: ООО «Специализированный застройщик «Форум ЖК Форма». Проектные декларации на наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Акция до 30.06.2026 года. Количество квартир ограничено. Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
10: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
11: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Условия акции и полные правила на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
12: Золотая коллекция «Радио 7».

0: Анастейша в золотой коллекции «Радио Си» на часах без 4:03. На следующей неделе нас с вами ожидает обычная рабочая неделя, но после этого последуют 3 дня выходных. 11 мая, понедельник, тоже выходным днем будет. Через несколько минут на «Радио Си» брейнсторм с красивой вещью «Maybe». Прямо сейчас музыка, понятная без слов, Роберт Майлз.
1: Реклама.
2: Перед сном и утром. Нос не дышит без капель. Мазь Флеминга от заложенности носа. Без привыкания. Покупайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Продавец ООО «Гомеофарм». Санкт-Петербург, УГРН 103-784-303-04-33.
4: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». Место с богатой историей всего в 1 минуте от метро. Стильная архитектура и квартиры с потолками до 3 метров. Большой безопасный двор и теплый паркинг. Собственный деловой центр. Фитнес-клуб с панорамным бассейном. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш-1» по стартовой цене. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавтов 108». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Акция до конца мая.
6: Pirelli и Remax. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Pirelli в компании Remax. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
7: Акция до конца июня. ООО «Remax шины». Екатеринбург, Черняховского 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
8: 103.7 FM. Радио Си.

0: часа в Екатеринбурге. С вами Радио Си, и прямо сейчас Елена Пипия познакомится со свежими новостями. Спонсор ИП «Норден» Лесли Романовна. Специализированный шинный центр «Медведь».
1: Добрый день. В центре Вашингтона прошли шествие бессмертного полка и акция «Георгиевская ленточка», приуроченные к Дню Победы. Об этом сообщила пресс-служба посольства России в США. В мероприятиях приняли участие соотечественники, члены их семей, неравнодушные американцы и сотрудники российской дипмиссии. Собравшиеся прошли по центральным улицам Вашингтона с портретами родных, почтили память павших у мемориала Второй мировой войны и приняли участие в памятном концерте. В Свердловской области за минувшие сутки произошло 33 пожара, 10 из них случились в жилом секторе. В ЧП пострадал один человек. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Самый серьезный пожар произошел в поселке Исеть в садовом товариществе Жуженко. Здесь пламя охватило садовый дом, площадь пожара составила 20 квадратных метров. В ЧП пострадала женщина, ее госпитализировали. Пожарные справились с огнем за 14 минут. Причину ЧП устанавливают эксперты, пишет «Комсомольская правда». Центр подготовки волонтеров к Международному фестивалю молодежи открыли на базе Уральского федерального университета. В центре будут проводить собеседования с добровольцами, подавшими заявки на фестиваль. И здесь же пройдет их обучение. Всего планируется подготовить 500 волонтеров, сообщает Департамент информполитики. По всей России будет работать более 25 таких центров. На данный момент уже свыше 20 тысяч человек по всей России подали заявки в волонтерский корпус фестиваля, который пройдет в Екатеринбурге в сентябре. Екатеринбургскому футбольному клубу «Урал» до завершения чемпионата осталось провести 3 матча. В 32-м туре команда 4 мая принимает на домашнем поле «Шинник». Начало в 19 часов. 11 мая уральцы проведут второй домашний матч подряд. Соперником станет «КамАЗ». Начало игры в 16 часов. И в заключительном 34-м туре «Урал» 16 мая на выезде сыграет с новороссийским «Черноморцем». Стартовый свисток прозвучит в 15 часов. В пресс-службе «Урала» напомнили, что на игры Лиги Пари карта болельщика для покупки билета не нужна. Робот сошел с ума и едва не побил людей во время шоу в Китае. Инцидент с гуманоидным роботом Юни-3 произошел во время праздничных выступлений в одном из центральных парков Пекина. Робот должен был принять участие в танцевальном номере, однако что-то пошло не так. Внезапно он начал странно двигаться, хаотично размахивать руками, ногами рядом с другими участниками. В итоге дебошира пришлось усмирять организаторам шоу. Веселое видео есть в телеграм-каналах. Доллар 74.80, евро 88.64.
2: Реклама. Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
3: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
4: ИП «Норден» Лесли Романовна.
5: Угарина по 320-665-80-017-95-74.
0: На Радио Си прогноз погоды. Завтра в понедельник в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, временами небольшой дождь, ветер слабый, разнонаправленный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 6, плюс 8, днем плюс 13, плюс 15.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Песня, которая в свое время неожиданно для участников коллектива Brainstorm стала международным хитом. Maybe только что на радио СИ 103.7 FM. 3:09. Меня зовут Николай Летанин. Далее Imagine Dragons, Believer. Ну а прямо сейчас ДДТ.
1: Реклама.
2: Эх, скоро лето и белые росы. Хочу быть здоровым, сильным и иметь отличный иммунитет. А ты?
3: Папа, и я хочу быть таким.
4: Тогда покупайте молочные продукты «Белые росы», а не из свежего молока и на живых заквасках.
5: Если молочка, то «Белые росы». Покупайте в магазинах. Добро пожаловать в Изумрудный Бор. Район для жизни, где комфорт встречается с гармонией природы. Здесь все создано для того, чтобы жить по высшему стандарту. Безопасная территория, уютные холлы с детскими игровыми и теплый подземный паркинг. Для детей уже открыт новый детский сад, а еще строится большая гимназия.
6: В мае умножаем материнский капитал в 2 раза. Квартира с выгодой до 1 400 000 рублей. Выбирайте квартиру мечты в Изумрудном Бору. ООО «Специализированный застройщик УГМК-Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Марк Шагал в Екатеринбурге. В главном проспекте на Ленина 8. Выставка подлинников одного из самых выдающихся художников 20 века. Вы сможете познакомиться более чем с 200 оригинальными работами мастера. Погрузитесь в мир Шагала. В Международном центре искусств главный проспект. Екатеринбург, Ленина 8. Телефон для справок 328-31-44. 18+.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
9: Радио Си.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего. 3:18. Далее 20-минутный музыкальный нон-стоп. Прямо сейчас послушаем легендарную вещь Майкла Джексона «Билли Джин», на которую снят один из самых запоминающихся видеоклипов.
1: Реклама. Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом

0: 103-784-303-04-33.
1: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
2: «Ну, а ты?»
1: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
3: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
1: Так о чем мы?
3: Безопасный переход для всех. Кампания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: 103.7 FM. Радио 7.

0: Группа «Эритмикс» в составе Энни Леннокс и Дэвида Стюарта на радио Си 103.7. Их легендарная вещь «I saved the world today». «Я сегодня спасла мир». 3:43. Далее три хита «Золотой коллекции». На этот раз «Rag'n'Bone Man» и «Scorpions». В самом начале «Золотой коллекции» радио Си «Дизайлос».
1: Реклама. Культурная жизнь и престижные школы в 5 минутах от дома. Квартиры в центре с первоначальным взносом от 1 300 000 рублей. Жилой квартал «Форма» от девелопера «Форум». Готовые квартиры уже в этом году.
2: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК Форма». Проектные декларации на наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Акция до 30.06.2026 года. Количество квартир ограничено. Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
3: Весна – время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике AllMed экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в AllMed у лучших флебологов региона по версии рейтинга продакторов 2025. Подробности в МЦ AllMed Екатеринбург.
4: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: За покупками и в отпуск. В «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» скидки на коллекцию стильных чемоданов за покупки с картой «Магнит Плюс». Покупайте молочный шоколад «Камильфо» с фисташкой и участвуйте в розыгрыше. «Магнит». Отпуск будет экстра.
2: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
1: Золотая коллекция. Радио Си.

0: me.
1: Rock'n'Bone Man в золотой коллекции радио Си на часах без 3:04. Меня зовут Николай Летанин. Ну а буквально через пару минут вам приятную компанию составит моя коллега Элина Гончарова. Прямо сейчас музыка, понятная без слов, Поль Мориа.

0: В Екатеринбурге 16 часов. Радио Си на 103.7 FM. У нас новости. Спонсор выпуска ООО ТД «Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит».
1: Добрый день. Атака беспилотников ВСУ на российские регионы в ночь на 3 мая стала самой массированной. С 11 марта прошлого года подсчитали Вести. Сегодня ночью средства ПВО сбили 337 украинских БПЛА. Больше всего над Брянской областью 143. Более 60 сбито над Ленинградской областью. Более 40 рейсов были задержаны в петербургском аэропорту Пулково. В Смоленской области обломки БПЛА попали в многоквартирный жилой дом, пострадали двое взрослых и ребенок. У кибермошенников новая схема обмана. На этот раз они рассылают в мессенджерах предложения легкой подработки или удаленной работы без опыта и вложений, предупредили в МВД. Мошенники предлагают выполнение простых заданий, таких как отзывы, накрутка продаж, покупка или перепродажа товаров, обработка заказов или продажа подарочных сертификатов. И за это предлагают фиксированный процент от суммы задания. После согласия жертве присылают инструкцию, а также могут потребовать оформить рассрочку на товар, сделать скриншот доступного лимита. В итоге деньги уходят мошенникам, а обещанная оплата не поступает, передает ТАСС. Эшелон Победы прибудет в Екатеринбург 4 мая. 1 мая ретро-поезд сделал первую остановку в Перми. Сегодня он остановился в Первоуральске. Завтра будет в Каменске. В Екатеринбурге в понедельник посетить поезд можно будет с 9.50 утра до 15.30. После Екатеринбурга состав отправится в Верхнюю Пышму, где сделает остановку на территории музейного комплекса. 6 мая эшелон ждут в Нижнем Тагиле. В тот же день в Кушве. 7-го состав будет в Серове. На открытых платформах в формах эшелона установлена историческая военная техника, есть вагон-хлебопекарня, вагон-аптека, перевязочная, размещены исторические фотографии. В Екатеринбурге продают за 500 000 болты от разобранного медиаэкрана на улице Вайнера. Сообщение о продаже появилось на одной из интернет-площадок, сообщает портал 66.ru. Продавец отдает 2 болта по цене в 500 000 рублей каждый. В описании к лоту говорится, что это эксклюзивная вещь для тех, кто хочет оставить себе на память частичку самого обсуждаемого подарка на 300-летие Екатеринбурга. На вопрос корреспондента по телефону, почему так дорого, молодой продавец ответил, что тот, кто считает цену преувеличенной, ничего не понимает в инвестициях. Екатеринбургский зоопарк скорректировал график работы на майские праздники. Сегодня посетители смогут попасть на территорию с 10 до 21 часа. Однако о входных билетах нужно беспокоиться заранее. Кассы закроют на час раньше, в 8 вечера. Об этом рассказали в пресс-службе зоопарка. 4 мая в зоопарке санитарный день. Он будет закрыт для посещения. Вновь удлиненный график работы введут на следующие праздничные дни с 9 по 11 мая. В эти дни режим будет снова с 10 до 21 часа. Обычно зоопарк открыт в выходные до 8 вечера, а в будни до 7. Доллар 74.80, евро 88.64.
2: Реклама.

0: Спонсор прогноза погоды на радио СИОО – наш медицинский центр «Парацельс». На завтра нам обещают облачность с прояснениями, возможен небольшой дождь, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью от 3 до 5 тепла, днем в Екатеринбурге до плюс 15.
1: Реклама.
2: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Парацельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
1: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: приятно.
1: Минимум сложности у нас с вами в майские праздники в компании «Радио Си» и любимой музыки, к тому же и погода тоже сегодня решила нас порадовать. Меня зовут Ирина Гончарова, всем привет. Отличного солнечного настроения, 16:10 в Екатеринбурге. Адриана Челентана впереди на «Радио Си» «Соли» и уже вот-вот Бруно Марс, свежая вещица «I just might».
2: Реклама.
3: Эх, скоро лето и белые розы. Хочу быть здоровым, сильным и иметь отличный иммунитет. А ты?
4: Папа, и я хочу быть таким.
5: Тогда покупайте молочные продукты «Белые розы». Они из свежего молока и на живых заквасках.
6: Если молочка, то «Белые розы». Покупайте в магазинах.
7: Культурная жизнь и престижные школы в 5 минутах от дома. Квартиры в центре с первоначальным взносом от 1 300 000 рублей. Жилой квартал «Форма» от девелопера «Форум». Готовые квартиры уже в этом году.
8: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК Форма». Проектные декларации на наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Акции до 30.06.2026 года. Количество квартир ограничено. Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
9: Алло! Я в Сочи! Погода супер!
10: «Мотив» теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
11: Подробности на motivtelecom.ru.
12: Телефон рекламной службы 235 09 05.
13: Радио Си.

0: Адриана Челентано, как никто, может зарядить настоящим неподдельным позитивом соли на радиусе «Золотые хиты». 16:19 в Екатеринбурге, и в ближайшее время здесь только музыка, песни друг за другом. Роксет, Краш Бум Бен и Дамиана Дэвид, Next Summer, Гарик Сукачев, «Неприкасаемые». И через минуту Сара Коннор, это «Радио Си».
1: Реклама. Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Уважаемые

0: А 2009 год, Араша и Лена в золотой коллекции Радио Си, только хиты, проверенные временем. 16:56, а ждем новостей еще впереди. Джеймс Блант, You're Beautiful, и музыка, понятная без слов, через минуту на Радио Си, Жан-Клод Барелли, Moon River.
1: Реклама. Марк Шагал в Екатеринбурге. В главном проспекте на Ленина 8. Выставка подлинников одного из самых выдающихся художников 20 века. Вы сможете познакомиться более чем с 200 оригинальными работами мастера. Погрузитесь в мир Шагала. В Международном центре искусств главный проспект. Екатеринбург, Ленина 8. Телефон для справок 328-31-44. 18+.
2: Пирелли и Римакс. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Пирелли в компании Римакс. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
3: Акция до конца июня. ООО «Римакс Шина», Екатеринбург, Черняховского 68, офис 412, ОГРН 114-667-924-80.
4: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». Место с богатой историей всего в одной минуте от метро. Стильная архитектура и квартиры с потолками до 3 метров. Большой безопасный двор и теплый паркинг. Собственный деловой центр. Фитнес-клуб с панорамным бассейном. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый» по стартовой цене. ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Акция до конца мая.
6: 103.7 FM. Радио Си.

0: В Екатеринбурге 17.01, радио Си на 103.7 FM и главные новости к этому часу Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Бюджет России получит доход в размере 200 миллиардов рублей из-за повышения цен на нефть. Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что федеральная казна эти поступления ждет, поскольку в бюджет 200 миллиардов рублей в последние два месяца недопоступили. Оба показателя друг друга уравновесят, не образуя при этом никакой дополнительной прибыли, пишет Коммерсант. Цены на энергоносители растут сразу после начала операции США и Израиля против Ирана с конца февраля. По данным Международного энергетического агентства, в марте доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов выросли до 19 с лишним миллиардов долларов. Власти Екатеринбурга предложили горожанам подвести итоги месячника чистоты. Оценить качество уборки в мэрии предлагают, приняв участие в опросе. Он традиционно размещен на платформе обратной связи портала госуслуги. Принять участие в опросе можно до 22 мая, сообщает официальный портал Екатеринбурга. В это же время Свердловская область выделит более миллиарда рублей на благоустройство территорий в 28 городах региона. К благоустройству парков, скверов и набережных уже приступили. Как напомнил в своих соцсетях губернатор Денис Паслер, речь идет о территориях, которые победили в голосовании в рамках проекта формирования комфортной городской среды в прошлом году. В этом сезоне будут обновлены объекты Возбесте, Богдановичи, Екатеринбурге, а также Кировграде, Краснотурьинске и других городах региона. Кроме этого, завершатся проекты, которые в предыдущие годы реализовывали в несколько этапов. Юристы перед 9 мая напомнили об ограничениях, которые действуют в отношении одного из символов Дня Победы – Георгиевской ленты. Ее запрещено использовать в коммерческих целях и размещать на товарах массового потребления, пишет агентство ТАСС. Закон закрепляет за Георгиевской лентой статус символа воинской славы России. Эксперты проанализировали стоимость шашлыка к началу майских праздников. В этом году традиционное для теплых выходных блюдо обойдется в сумму от 500 до 700 рублей за килограмм. Однако стоимость варьируется в зависимости от вида мяса. Классический шашлык из баранины стоит в два раза дороже обозначенных сумм. Самым дешевым шашлыком при этом оказались постные сосиски из соевого белка. Стоимость этого продукта составляет в среднем 150 рублей за килограмм. Официальный доллар на выходные и праздники 74,80, евро 88,64.
0: Спонсор прогноза погоды на радио СИП — Титова Елена Сергеевна, сеть пироговых «Злата Печка». А завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью от 3 до 5 тепла, днем в Екатеринбурге до плюс 15.
2: Реклама.
3: Они же опять все сожгут. Не сожгут, так не дожарят.
4: Опять сожгли. Маша, где там твои пироги?
5: Уже заказала.
6: Злата Печка. Доставка пирогов. Домашних пирогов. 344-25-26.
7: Адреса на сайте златопечка.ру.
8: ИП Титова Елена Сергеевна. ОГРН ИП 325-665-800-257-311.
9: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Золотые хиты и то, что в моде на радиосе. Отличная музыка, в компании которой так здорово отдыхается. В майский выходной 17.12 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова. Впереди у нас целых полчаса песни друг за другом. Мелси, свежая вещица Тейлор Свифт, Опалайт, Ева Польный, Лондон Бит, Where Are You? Еще будут Дайр Стрейтс уже через минуту, Роберт Кристиан, Элис Шука, In The End на радиосе.
1: Реклама. Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: приходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет. Телефон рекламной службы 235 09 05.
3: Радио 7.

0: Меньше слов, больше музыки. Праздничное майское настроение здесь на радиосе 17.46 в Екатеринбурге. И сборник хитов золотой коллекции ждет нас впереди. В тройке Каледжеро Пасси, Фас Алямех, Реджина, Day by Day. И в самом начале Саваш, Don't Cry Tonight.
1: Золотая коллекция радио Си.

0: Путешествуем во времени в золотой коллекции радио «Сета» середина нулевых. Каладжиро, фэс а ля мэр. 17:57, скоро новости, следом Эрос Рамазотти и Тина Тернер, Коса де ла Вита, и музыка понятная без слов. Через минуту на радио «Си» Кенни Джи, «Going Home».
1: Реклама. Добро пожаловать в Изумрудный Бор. Район для жизни, где комфорт встречается с гармонией природы. Здесь все создано для того, чтобы жить по высшему стандарту. Безопасная территория, уютные холлы с детскими игровыми и теплый подземный паркинг. Для детей уже открыт новый детский сад, а еще строится большая гимназия.
2: В мае умножаем материнский капитал в 2 раза. Квартира с выгодой до 1 400 000 рублей. Выбирайте квартиру мечты в Изумрудном Бору. ООО «Специализированный застройщик УГМК-Космонавта 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: 103.7 FM. Радио 7.

0: В Екатеринбурге 18.01, это Радио Си на 103.7 FM с новостями Александра Короткова. Спонсор выпуска ИП «Норден» Лесли Романовна. Специализированный шинный центр «Медведь».
1: Здравствуйте. Вода и воздух в Туапсе после ликвидации пожаров на нефтяном терминале и нефтезаводе соответствуют нормам. Ситуация с водоснабжением находится под строгим контролем, сообщили в Роспотребнадзоре. В ведомстве добавили, что питьевые источники, откуда идет водозабор, расположены в 10 километрах от места ЧП. Это минимизирует прямое влияние любых возможных осадков, пишет Интерфакс. Отбор продолжается. Воду и воздух проверяют на наличие в них нефтепродуктов, а также продуктов в горение, измеряют индекс токсичности и остаточный хлор. Неделя в Екатеринбурге начнется с облачной погоды и небольшого дождя. Предстоящей ночью через соседнюю Челябинскую область будет проходить очередной волновой циклон. Он принесет осадки на юго-восток и восток Свердловской области. Екатеринбург, как и 1 мая, окажется на границе зоны дождей. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге». При этом уже со вторника в уральской столице станет по-летнему тепло. Солнечной и теплой будет вся рабочая неделя, обещают синоптики. Через неделю после майской прогулки в уральской столице пройдет «Веломай». Это вариант прогулки по Екатеринбургу для велосипедистов. Как пишет «Урару», стартовая точка расположится в парке Маяковского. Пока подробные маршруты оргкомитет не выложил, но известно, что их будет 4, а расстояние, которое смогут преодолеть участники, варьируется от 15 до 100 километров. Старт ежегодному «Веломаю» дадут в 7 утра 30 числа. Ситуацию, в которой оказался футбольный клуб «Уфа», рассмотрит контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза. Команда не смогла вылететь в Хабаровск на игру 32-го тура первой лиги, но причиной оказался введенный в Башкирии накануне план «Ковер». Как пишут СМИ, присудить техническое поражение в такой ситуации сложно. В клубе заявили, что провели 6 часов в аэропорту, ожидая вылета. Также выяснилось, что стыковочный рейс в Новосибирске до Хабаровска из-за футболистов задерживать не будут. Россиянам назвали главные ошибки в питании, которые вредят здоровью. Чаще всего люди употребляют слишком много ультрапереработанных продуктов и придерживаются устаревших рекомендаций ВОЗ. Это условно правильное питание приводит к хроническому стрессу, дисбалансу в иммунной системе и ожирению. Акцент важно сделать на продуктах с наибольшей питательной ценностью. Перекусов стоит избегать, принимая пищу трижды в день, когда завтрак с 7 до 10, а ужин с 17 до 19, пишет РИА Новости. Официальный доллар на выходные 74.80, евро 88.64.
2: Реклама. Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин для них и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
3: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
4: ИП «Норден» Лесли Романовна.
5: Угарина 320-665-80-017-95-74.
0: И о погоде на Радио Си. В понедельник синоптики обещают нам переменную облачность, кратковременный дождь, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. А температура в ночные часы от 3 до 5, тепла завтра днем до плюс 15.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Сия – музыка, которую мы любим и в компании которой ценим каждый праздничный час, каждый праздничный день. В этом году мы без длинных майских каникул, но, наверное, это даже хорошо. 18:13 в Екатеринбурге. А впереди на Радио Сия ночные снайперы Сэм Смит, I'm not the only one, Фредди Меркьюри и уже через минуту Portugal the Man, Dive into the Ocean.
1: Реклама. Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
3: Подробности на motivtelecom.ru.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
5: Радио Си.

0: Радио Си.
1: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
0: Все на одной волне. Радио Си.

0: 18:32 в Екатеринбурге. Прекрасного всем отдыха в компании «Радио Си». Здесь хорошо всегда. Дотон Намф на очереди. Сейчас Анна Романова. И на повестке дня в горячей десятке. Сегодня роман Евгений Онегин.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Роман в стихах Евгения Онегина Пушкина до сих пор считается одним из самых значительных явлений русской литературы. А ведь это не единственный роман в стихах. Даже в России их было несколько. Сегодня Евгений Онегин. Пушкин был вдохновлен Доном Жуаном, романом в стихах, написанным Байроном. Позже роман в стихах написал Лермонтов, он назывался «Тамбовская казначейша», а еще позже Твардовский, Василий Теркин. Несмотря на кажущуюся легкость слога, как будто стихи писались сами, работа над Онегиным заняла у Пушкина 7 лет, 4 месяца и 17 дней. Для романа Пушкин изобрел уникальную форму – строфу из 14 строк четырехстопного ямба со строгой схемой рифмовки. Сейчас такая форма называется «Онегинской строфой». Если вы хотите узнать, как жили люди в России во времена Пушкина, просто почитайте Евгения Онегина. Там детально описано все – от меню в ресторанах и модных нарядов до устройства дворянского быта и воспитания детей. Онегин выходил не целиком, а отдельными главами, как современный сериал. Это было финансово выгодно. Читатели с нетерпением ждали новых серий, а Пушкин получал гонорары за каждую книжку. Современники Пушкина знали о том, что Онегин – это вымышленный персонаж. Об этом говорила его фамилия. Она образована от названия реки Онега. В XIX веке дворянская фамилия могла происходить от названия реки, только если эта река полностью принадлежала роду. Владеть Онегой целиком было невозможно, она слишком длинная. Так же, как и Леной. Так что Ленский тоже явно вымышлен. Дуэль Онегина и Ленского могла бы не состояться. Онегин опоздал на нее более чем на час. В этой ситуации, по правилам, секундант Ленского должен был сначала предложить перемирие, но он этого не сделал. Несмотря на то, что Евгений Онегин – главный герой романа, он, на удивление, мало говорит. Если присмотреться, объем его текста в романе очень мал. Пушкинисты до сих пор спорят о возрасте Татьяны. В тексте есть упоминание того, что сестра Татьяны, Ольга, еще играла в куклы. Это позволяет предположить, что в начале романа Татьяне было всего 13, ну, может быть, 14 лет. И что на первом месте? Онегин напоминает о том, что в деревне его дядя от скуки давил мух. Однако эта фраза вовсе не означает охоту на насекомых. На сленге того времени это была метафора, напрямую связанная с известным нам фразеологизмом «быть под мухой».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Си. Екатеринбург, 103.7 FM.
4: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white.

0: 18:47 в Екатеринбурге. Доброго праздничного вечера всем в компании «Радио Си». Там, где музыка, прежде всего в последней четверти часа, традиционно слушаем песни золотой коллекции. На этот раз Эмми Макдоналд «This is the life», Коннелс «74-75» и в самом начале «Абба» «Dancing Queen».
1: Золотая коллекция «Радио Си».

песни, которые мы готовы слушать вновь и вновь в золотой коллекции радиостей Эмми Макдоналд. А 18:58 скоро новости о Томми Китон, If You Come To Me, сразу после. И музыка, понятная без слов, на радиостей Кэнди Далфер. Don't Go.

0: 19.01 в Екатеринбурге. Радио Си на 103.7 FM с новостями Александра Короткова. Спонсор выпуска ООО ТД «Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит».
1: Здравствуйте. Аэропорты Москвы снова ограничивают работу из-за атак беспилотников. Как сообщает Росавиация, Домодедово и Внуково выпускают и принимают самолеты по согласованию со службами безопасности. Пассажиров предупреждают о возможных корректировках в расписании рейсов. Задержек московских самолетов в вечернем расписании Кольцова пока нет, сообщает онлайн-табло аэропорта Екатеринбурга. На станции «Смычка» под Нижним Тагилом произошло ЧП. С рельсов сегодня сошел полувагон с концентратом. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. Пострадавших в результате этого инцидента нет. На движение поездов ситуация также не повлияла. Проверку по факту схода вагонов будет вести Нижнетагильское подразделение транспортной прокуратуры. В ведомстве добавили, что инцидент произошел на путях, которые примыкают к станции «Смычка». Больше 30% жителей Екатеринбурга задерживаются на работе по несколько раз в неделю. Это второе место по стране, выяснили аналитики платформы HeadHunter. В лидерах по переработкам жители Казани, где сверхурочно на работе остается 52% респондентов. Также на работе задерживаются жители Краснодара, Челябинска и Нижнего Новгорода. В 28% российских компаний переработки считают нормой, а в 19% активно поощряют руководство. Каменск-Уральский появится на 10-рублевых памятных монетах ЦБ. Как сообщили в Банке России, 4 мая будут выпущены в обращение монеты серии «Города трудовой доблести». Помимо Каменска-Уральского в серию вошли Барнаул, Киров, Коломна, а также Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Магадан и Пенза. Тираж монеты с Каменском-Уральским составит 1 000 000 штук. На лицевой стороне будет номинал монеты, а на обороте фрагмент художественного оформления стелы Каменск-Уральского. Уральский город трудовой доблести, пишет «Коммерсант Урал». В Сеуле 2 мая прошли соревнования по сну. По мнению ряда исследователей, короткий дневной сон помогает восстановить организм в случае ночного недосыпа. Именно от него люди часто страдают от стрессов и переработок. Организатором соревнований выступила мэрия Сеула, которая хочет таким образом обратить внимание на проблему недосыпа и помочь людям. Ровно в 15 часов по местному времени в одном из местных парков собираются десятки участников, которым необходимо в течение часа как следует поспать. В этом году лучше всего поспать днем удалось 80-летнему жителю южнокорейской столицы. Он и стал победителем соревнований. Официальный доллар на праздники и выходные 74,80, евро 88,64.
2: Реклама. Не держи на депозите. Закупайся в «Паревите». Подробности на сайте parivit.ru. Имеется рассрочка. Выбирайте надежные, проверенные временем материалы.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Си ООО – наш медицинский центр «Парацельс». В понедельник, 4 мая, нам пообещали переменную облачность, кратковременный дождь и ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью от 3 до 5 тепла, днем в Екатеринбурге до плюс 15.
2: Реклама. Беспокоит отеки, тяжести сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
3: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
2: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио.

0: Праздничный вечер дарит только самый приятный момент в компании «Радио Си» и любимой музыки «Джой». Валерия, 19:21 в Екатеринбурге. Впереди нас ждет длинный музыкальный микс Энрике Иглесиас, «Rhythm Divine» и новая песня «Cat's Eye» Габриэла, «Ля Буш» и 30 февраля уже через минуту Амин Ван Бюрен и Кристиан Бернс на «Радио Си».
1: Реклама.
2: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать.

свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: Радио Си.
1: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
0: Все на одной волне. Радио Си.
2: Love is a word I don't understand. The simplest side.

0: 19:45 в Екатеринбурге. В компании «Радио Си» отлично отдыхается майским праздничным вечером. Впереди нас ждет золотая коллекция «Радио Си», тройка ярких песен. «Адель», «Скайфл», «Роксет», «How do you do»? И в самом начале Сэм Браун, мегахит «Стоп».
1: Золотая коллекция «Радио Си».

Одна из самых успешных песен Бондианы принесла своей исполнительнице «Оскар», «Золотой глобус» и премию «Грэмми». Вот такой вот завидный набор. «Адель» в золотой коллекции «Радио Си» 19.56 в Екатеринбурге. Завершающие на сегодня новости впереди после «Скорпионс», «Doesn't You Know» и «Музыка понятная без слов» на «Радио Си». Диего Модена, Жан-Филипп Один, «Moonlight Reggae».

0: Екатеринбурге 20.01, радио Си на 103.7 FM и завершающие на сегодня новости Александра Короткова.
1: Здравствуйте. В красноярском селе Кучерово потушили пламя, которое уничтожило целую улицу. Площадь пожара составила больше 11 тысяч квадратных метров. Сейчас сотрудники МЧС проливают сгоревшие дома и хозяйственные постройки. В главном управлении МЧС сообщили, что огнем повреждены около 70 строений. Причиной масштабного пожара стало возгорание одного из домов. Из-за сильного ветра пламя перекинулось на соседние строения. Всего уничтожены 9 домов, в которых жили больше 40 человек. Уголовное дело завели по статьям халатности, уничтожение чужого имущества по неосторожности, пишет ТАСС. А на Среднем Урале продолжается паводок. По данным на воскресенье, подтопленными остаются дороги к 19 деревням. Затоплено 7 мостов и еще один мост разобран. Подъем воды в реках составляет от 2 до 10 сантиметров. При этом в Ирбите уровень Ницы начал понижаться и составляет сейчас чуть больше 4 метров. В местах, где это позволяет глубина, работают паромы и лодочные переправы, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на Департамент информполитики. Жителей Североуральска напугала пенсионерка с гранатометом. Женщина, не скрывая тубуса, несла его по улице. Как позже выяснилось, она пронесла гранатомет практически через весь город. Очевидцы сообщили о подозрительной пенсионерке в полицию. Выяснилось, что Галина Федоровна – сотрудница музея ОВД и забирала новый экспонат, который музею подарили. Тубус от гранатомета пустой и полностью безопасен, пишет портал Я1. Определился первый финалист Кубка Гагарина. Им стал казанский «Акбарс». Хоккейный клуб из Казани переиграл в овертайме магнитогорский «Металлург». Счет в полуфинальной серии стал 4-1 в пользу «Акбарса». Клуб в шестой раз в своей истории выходит в финал Кубка Гагарина и делает это впервые с 2023 года. «Спортэкспресс» также пишет, что в случае выигрыша «Акбарс» может стать рекордсменом по числу побед в Кубке Гагарина. Сейчас на счету «Акбарса», «ЦСКА» и «Металлурга» по 3 выигранных финала. Киноакадемия переписала правила выдвижения на «Оскар». Изменения сразу же вызвали споры среди кинематографистов. Например, фильмы, сценарии к которым были созданы с помощью искусственного интеллекта, не смогут претендовать теперь на статуэтку. Актерам при этом разрешили претендовать на «Оскар» в одной категории несколько раз за роли в разных картинах. А в номинации «Лучший международный фильм» в гонке примут участие не только работы, одобренные национальными комитетами, но и лауреаты престижных фестивалей, например, Каннского и Венецианского. Официальный доллар на выходные 74,80, евро 88,64.
0: Спонсор прогноза погоды на радио СИП — Титова Елена Сергеевна. Сеть пироговых «Злата Печка». В понедельник, 4 мая, нам обещают переменную облачность, вероятен небольшой дождь, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью по области от 3 до 5 тепла. Завтра днем в Екатеринбурге и Новоуральске до плюс 15, а в Первоуральске от 12 до 14 тепла, в Нижнем Тагиле до плюс 18 и в Краснотуринске завтра плюс 17-19.
2: Реклама.
3: Что дарит нам весна?
2: Солнечные дни.

0: капустой. Заказывайте ароматные пироги и десерты. Условия акции на сайте златопечка.ру и по телефону 344-25-26. Ипатитова Елена Сергеевна, УГРНП 325-665-800-257-311.
1: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Сия – музыка, которую мы любим, в компании которой отлично отдыхается, но уже завтра у нас с вами стартует новая трудовая неделя между двумя половинками майских праздников. Ничего не перепутайте. Меня зовут Элина Гончарова, на часах 20.09, а Клэн Кэросель впереди, новая вещица «Райт». Сейчас на Радио Си «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Цены на мировых бензоколонках заставляют призадуматься даже тех, кто привык заправляться премиальным топливом. Все чаще возникает мысль, а что если разбавить сотый обычным 92-м? В теории – экономия, на практике – вопрос инженерный. Автомобили с высокой мощностью проектируются под высокую степень сжатия. Чтобы топливо не детонировало, то есть не взрывалось раньше времени, ему нужно высокое октановое число. В России премиальное топливо – это АИ-98 и АИ-100. Что происходит, когда заливают 92-й в мотор от сотого? Возникает риск аномального сгорания, которое бьет по поршням. Но современные машины оснащены датчиками детонации. Как только система слышит характерный металлический звон, компьютер мгновенно откатывает угол опережения зажигания назад. Смесь сгорает позже, и часть энергии улетает в трубу. Стоит вам выйти на обгон или нажать педаль в пол, мощность упадет минимум на 10%. Чтобы ехать в привычном темпе, надо сильнее давить на газ, и экономия съедается повышенным расходом. Но есть категории машин, где такие эксперименты фатальны. Это высокофорсированные турбомоторы. Например, современные агрегаты от Subaru, BMW M-серии или высоконагруженные китайские двигатели малого объема. Для них обычный бензин – это прямой путь к дорогостоящему ремонту. Резюме. Залить бензин попроще в современный городской автомобиль можно, но вряд ли получится сэкономить. А прежде чем решиться на такой микс, лучше прочитать руководство по эксплуатации.
1: Радио Си. Екатеринбург, 103.

0: Реклама.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435 380 300.
2: 103.7 FM. Радио 7.

0: В Екатеринбурге 9 вечера, радио СИМ на 103.7 FM и о погоде на завтра. В понедельник нам обещают переменную облачность, вероятен небольшой дождь, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью по области от 3 до 5 тепла, завтра днем в Екатеринбурге до плюс 15, а в Асбесте и Полевском плюс 11-13, в Каменске-Уральском от 9 до 11 тепла и в Лесном завтра до плюс 18.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрированы Роскомнадзором свидетельство Л номер ФС 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: реклама. Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио «Си».

0: Руси.
1: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
0: Все на одной волне. Радио Си.

0: 10 вечера в Екатеринбурге. Это Радио Си на 103.7 FM. Сейчас о погоде. На завтра нам пообещали облачность с прояснениями, небольшой дождь, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью от 3 до 5 тепла. Завтра днем до плюс 15.
1: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство АЛ номер FS77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си романтический вечер.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на Радио Си.
1: Расслабляется. Все проблемы забываются.

ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио Си.

лучше даже. Знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно.

0: В Екатеринбурге почти половина одиннадцатого на радиосе продолжается романтический вечер. С нами до полуночи только песни о любви и самые красивые баллады. Pink и Нейтриус, на очереди Борис Гардинер и Энрике Иглесиас. А сейчас Анна Романова с гороскопом на будущую неделю.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Сегодня гороскоп на неделю. Вена, для любого дела потребуется задор и огонь. Вы должны буквально гореть своими идеями, иначе не стоит даже и начинать.

0: Тельцы. Потребуется мудрое распределение денег и сил. Ресурс не бесконечен. Обратите внимание на здоровье и самочувствие. Близнецы. Неделя спланированного прорыва вперед. Вначале будет трудно, но четкое распределение сил и ролей приведет вас к нужному результату. Реки. Не время применять силу. В решении проблем помогут мудрость и простое ожидание. Не раскрывайте пока все свои козыри. Львы. Неделя стягивания ресурсов и сил. Доверяйте логике и фактам, а не эмоциям. Время решительных действий пока не настало. Девы. Неделя хитрых маневров, обходных путей и выжидания. Благоприятное время для переговоров, хотя пока они могут оказаться бесполезными. Весы. Для того, чтобы получить желаемый результат, придется пройти через испытания, но тем мощнее будет ощущение победы. Скорпионы. Время собирать камни. Признавайте и исправляйте свои ошибки. Сделайте что-то для того, чтобы улучшить себя и свое отношение к жизни. Стрельцы. Все циклично. Вы обнаружите, что пришли к тем же вопросам, что уже были в вашей жизни. Настало время решить их разумно, а не на эмоциях. Козероги. У вас будут поводы для радости, но на фееричный праздник рассчитывать не стоит. Перемены возможны через партнерство и компромиссы. Водолеи. Действуйте интуитивно. Вода чаще всего просто обходит препятствия. Будьте как вода. Доверяйте своему чутью. Рыбы. Время заботиться о себе и находить радость в повседневных мелочах. Это неделя расслабленного течения жизни и простых удовольствий.
1: Лучшие песни о любви.
2: Самые красивые баллады.
1: Романтический вечер.
2: На Радио 7.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: В Екатеринбурге 23 часа. Радио 7 на 103.7 FM и о погоде на завтра. В понедельник синоптики обещают нам переменную облачность, небольшой дождь, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью от 3 до 5 тепла, завтра днем до плюс 15.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство Л номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем знать.

ведь я уже простужен. Да после, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решить.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио Си.

Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: подвигами, но на деле оказывается трусом и глупцом. Двигателем сюжета в античных пьесах часто был Сервус Калидус, хитрый раб. Часто он умнее своего хозяина и устраивает все любовные интриги в пьесе. Панталоне – это скупой, ворчливый и похотливый старик-купец из комедии «Дель'арте». Его вечно обманывают слуги или дети. Дуэнья – это пожилая наставница или компаньонка главной героини, которая либо сохраняет ее честь, либо, наоборот, помогает передавать любовные записки. Дуэнья были у Шекспира, а в «Игре престолов» амплуа дуэнье досталась Олене Тирелл, бабушке будущей королевы Маргери. Инженю – это наивная, простодушная, чистая юная девушка, обычно главная героиня в комедиях или мелодрамах. К этому амплуа можно отнести героиню Ирины Муравьевой Надю Клюеву в фильме «Самая обаятельная и привлекательная». Субредка – это ловкая, находчивая, остроумная служанка или подружка главной героини. Бон-Виван – весельчак, жизнелюб и повеса. Хорошо известные нам Бон-Виван и Портос в «Трех мушкетерах» и «Джеймс Бонд». Одно из самых популярных современных амплуа – атлет, герой боевика, ориентированный на физическое преодоление препятствий. Однако больше всем нравится Трикстер, современный наследник Арлекина. Это персонаж, нарушающий правила, сеющий хаос, но при этом двигающий сюжет вперед. Один из самых любимых Трикстеров – Джек Воробей. И что на первом месте? Сайдкик – верный спутник героя, который разряжает обстановку и часто играет комедийную роль. Это Труффальдино из Бергамо, осел в Шреке, R2-D2 и BB-8 в «Звездных войнах» и, например, конек-горбунок. Все они выступают как защитники и лучшие друзья. И часто без них главные герои никогда бы не справились со своими заданиями.
1: Горячая десятка Анны Романовой. Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 3 мая – день кондитера в России. Дата связана с учреждением в СССР в 1932-м Всесоюзного НИИ кондитерской промышленности. На широкую ногу кондитеры в России развернулись только в начале 19 века благодаря появлению сахара и свеклы. До этого дорогой тростниковый сахар возили с Востока, и сладости были доступны только аристократам. Одной из первых кондитерских фабрик было товарищество «Абрикосов и сыновья», ныне концерн «Бабаевский». Дело организовал крепостной Степан Николаев. Работая на барыню-помещицу, он делал абрикосовый мармелад и пастилу, а потом перешел на оброк, запустил свое производство и быстро выкупил и себя, и родных. Потомки расширили дело деда и взяли сладкую фамилию Абрикосовы. Легендарный советский торт «Птичье молоко» придумал в 60-е годы прошлого века кондитер из ресторана «Прага» Владимир Гуральник. Он создал десерт на основе нежного суфле, тонкого слоя глазури и бисквита в противовес тяжелым масляным тортам. Чтобы суфле держало форму, он использовал натуральный загуститель на основе морских водорослей «агар-агар». В основе названия торта пословица «Все есть у богатого, а птичьего молока нет». Солнце

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: На обложке свежего журнала Vogue две легенды, которым по 76. Мэрил Стрип и Анна Винтур. Но это не просто реклама фильма «Дьявол носит Прада». Это признание новой реальности. Мировая мода официально перестала быть игрой только для молодых. Сегодня на подиумах Том Форд, Гуччи и Баленсиага десятки моделей старше 40 и 50. Кейт Мосс в свои 52 и Джиллиан Андерсон в 57 стали главными звездами показов Гуччи и Миу Миу. Агентство AMG Models признается, что теперь ищет новые лица не в школах, а буквально в супермаркетах, потому что есть спрос на видимые признаки возраста и на натуральность. Причина не только в эстетике, есть и сухой расчет. 70% мирового богатства сегодня сосредоточено в руках тех, кому за 55. Игнорировать людей с такой покупательной способностью невозможно. Бренды поняли, что глупо рекламировать дорогие вещи тем, у кого на них еще нет денег.
3: Здравствуйте. Президент Владимир Путин на этой

0: Неделя примет участие в параде Победы на Красной площади и проведет несколько двусторонних встреч. О графике главы государства в воскресенье рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он заявил, что выступление Владимира Путина на параде Победы 9 мая будет иметь большое значение. Также эти выступления ежегодно привлекают внимание во всем мире. Кроме этого, 9 мая у президента России запланированы двусторонние встречи. Первая с президентом Беларуси Александром Лукашенко, а вторая с премьером Словакии Робертом Фицо. А на Среднем Урале продолжается паводок. По данным на воскресенье, подтопленными остаются дороги к 19 деревням. Затоплено 7 мостов и еще один мост разобран. Подъем воды в реках составляет от 2 до 10 сантиметров. При этом в Ирбите уровень Ницы начал понижаться и составляет сейчас чуть больше 4 метров. В местах, где это позволяет глубина, работают паромы и лодочные переправы, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на Департамент информполитики. Жителей Североуральска напугала пенсионерка с гранатометом. Женщина, не скрывая тубуса, несла его по улице. Как позже выяснилось, она пронесла гранатомет практически через весь город. Очевидцы сообщили о подозрительной пенсионерке в полицию. Выяснилось, что Галина Федоровна сотрудница музея ОВД и забирала новый экспонат, который музею подарили. Тубус от гранатомета пустой и полностью безопасен, пишет портал Я1. Определился первый финалист Кубка Гагарина. Им стал казанский «Акбарс». Хоккейный клуб из Казани переиграл в овертайме магнитогорский «Металлург». Счет в полуфинальной серии стал 4-1 в пользу «Акбарса». Клуб в шестой раз в своей истории выходит в финал Кубка Гагарина и делает это впервые с 2023 года. «Спортэкспресс» также пишет, что в случае выигрыша «Акбарс» может стать рекордсменом по числу побед в Кубке Гагарина. Сейчас на счету «Акбарса», «ЦСКА» и «Металлурга» по 3 выигранных финала. Киноакадемия переписала правила выдвижения на «Оскар». Изменения сразу же вызвали споры среди кинематографистов. Например, фильмы, сценарии к которым были созданы с помощью искусственного интеллекта, не смогут претендовать теперь на статуэтку. Актерам при этом разрешили претендовать на «Оскар» в одной категории несколько раз за роли в разных картинах. А в номинации «Лучший международный фильм» в гонке примут участие не только работы, одобренные национальными комитетами, но и лауреаты престижных фестивалей, например, Каннского и Венецианского. Официальный доллар на сегодня 74,80, евро 88,64.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Беспилотные грузовые перевозки в России уже перешли из разряда экспериментов в ежедневную реальность. На трассах М-11 «Нева» и М-12 «Восток» уже работают регулярные коммерческие рейсы. На сегодня парк автономных машин около 100 единиц. И вот новый важный этап. Тягач «Ситрак» с системой «Навио» преодолел дистанцию в 2800 километров с пустой кабиной, без водителя и страхующего оператора. Это расстояние примерно от Москвы до Новосибирска. Это почти самый высокий, 4-й уровень автономной по международной классификации. Испытания на полигоне проходили круглосуточно. При этом дистанционное управление было полностью исключено. Грузовик сам принимал решения на скорости до 83 км в час, в том числе перестраивался, объезжал статичные объекты и останавливался на светофорах. Технический директор проекта Павел Савенков подчеркнул: этот пробег не просто демонстрация возможностей, а подготовка к массовой сертификации. Цель – к 30-му году 4000 беспилотников на дорогах страны. Надо сказать, что обычные тафуры на трассе заставляют нас понервничать, а тут многотонная махина и пустое кресло за рулем. Но разработчики уверяют, искусственный интеллект не устает, не отвлекается на телефон и не идет на рискованные обгоны.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 3 мая 1494-го Христофор Колумб открыл экзотический остров Ямайка в Карибском море. По легенде, ему рассказали о нем индейцы Кубы и утверждали, что там много золота. Правда, его там не оказалось. Сам Колумб назвал остров Сантьяго в честь святого Иакова, покровителя Испании. Но это название не прижилось, а сохранилось местное – Ямайка. Аборигены называли остров Хаймака, что означало «земля источников» из-за изобилия ключевой воды. На Ямайке множество знаменитых мест, например, уходящий под воду заброшенный пиратский город Порт-Роял. Там же находится Голубая лагуна, место, где снимали одноименный фильм. Ямайка – родина регги, особого стиля в музыке, символом которой называют Боба Марли. В городе Кингстоне есть его музей.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Музыкальная индустрия почти 100 лет живет по единому уставу. Речь о частоте 440 Гц. Простыми словами, это точка отсчета, от которой настраивают все инструменты в оркестре или группе, чтобы они не фальшивили друг относительно друга. И Битлз, и Майкл Джексон, и группа Кино, и Тейлор Свифт звучат в этой настройке. Но сейчас продвинутые музыканты, такие как Radiohead или Зигги Марли, уходят на частоту 432 Гц. Это всего лишь на треть полутона ниже, но они уверяют, что стандартные 440 Гц звучат слишком агрессивно, а частота 432 более глубокая и живая. Она буквально резонирует с телом человека и якобы снижает пульс и тревожность. Скептики уверены, это просто мода и самовнушение. Но, как говорят в семье Марли, кто чувствует, тот знает. Давайте проверим эту магию на себе. Сейчас в сети многие балуются тем, что перестраивают золотые хиты под частоту 432. Сейчас прозвучит фрагмент оригинала песни Стинга «Fields of Gold».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Яркие фары встречных машин раздражают все больше. Опрос Американской автомобильной ассоциации подтвердил. 73% водителей считают, что за последние 10 лет проблема стала критической. Причем свет мешает не только спереди, но и через зеркала заднего вида. Логично предположить, что из-за этого растет число аварий. Однако данные страховых компаний говорят об обратном. Напротив, мощные светодиоды помогают системам экстренного торможения лучше видеть пешеходов в темноте. Уже 10 лет эксперты оценивают фары так же строго, как краш-тест. Результаты есть. Среди автомобилей 2025 года больше половины получили высшую оценку за качество света и отсутствие бликов. Впрочем, пока идеального решения нет. На данный момент мало что можно сделать, чтобы уменьшить ослепление. В лучшем случае вы можете стараться не смотреть прямо на фары встречных авто. Или вам придется надеяться, что другие водители следят за состоянием своих фар, используют оригинальные лампы и поддерживают их правильное положение.

0: Си.
1: Если нравится музыка Радио Си, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Си.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: В театре и кино не бывает случайных персонажей. Каждый персонаж имеет амплуа, строго определенную функцию в сюжете. Сегодня театральная и киноамплуа. В римской комедии был традиционный персонаж по имени Эмиль Клариозус, дословно хвастливый воин, солдат, который хвастается подвигами, но на деле оказывается трусом и глупцом. Двигателем сюжета в античных пьесах часто был Сервус Калидус, хитрый раб. Часто он умнее своего хозяина и устраивает все любовные интриги в пьесе. Панталоне – это скупой, ворчливый и похотливый старый купец из комедии «Дель'арте». Его вечно обманывают слуги или дети. Дуэнья – это пожилая наставница или компаньонка главной героини, которая либо сохраняет ее честь, либо, наоборот, помогает передавать любовные записки. Дуэнья были у Шекспира, а в «Игре престолов» амплуа дуэнья досталась Алене Тирелл, бабушке будущей королевы Маргери. Инженю – это наивная, простодушная, чистая юная девушка, обычно главная героиня в комедиях или мелодрамах. К этому амплуа можно отнести героиню Ирины Муравьевой Надю Клюеву в фильме «Самая обаятельная и привлекательная». Субредка – это ловкая, находчивая, остроумная служанка или подружка главной героини. Бон-Виван – весельчак, жизнелюб и повеса. Хорошо известные нам Бон-Виван и Портос в «Трех мушкетерах» и «Джеймс Бонд». Одно из самых популярных современных амплуа – атлет, герой боевика, ориентированный на физическое преодоление препятствий. Однако больше всем нравится Трикстер, современный наследник Арлекина. Это персонаж, нарушающий правила, сеющий хаос, но при этом двигающий сюжет вперед. Один из самых любимых трикстеров – Джек Воробей. И что на первом месте? Сайдкик – верный спутник героя, который разряжает обстановку и часто играет комедийную роль. Это Труффальдино из «Бергамо», осел в «Шреке», R2-D2 и BB-8 в «Звездных войнах» и, например, конек-горбунок. Все они выступают как защитники и лучшие друзья. И часто без них главный герой никак

0: Ланка или подружка главной героини. Бон Вивана – весельчак, жизнелюб и повеса. Хорошо известные нам Бон Виваны – Портос в «Трех мушкетерах» и Джеймс Бонд. Одно из самых популярных современных амплуа – атлет, герой боевика, ориентированный на физическое преодоление препятствий. Однако больше всем нравится Трикстер, современный наследник Арлекина. Это персонаж, нарушающий правила, сеющий хаос, но при этом двигающий сюжет вперед. Один из самых любимых трикстеров – Джек Воробей. И что на первом месте? Сайдкик – верный спутник героя, который разряжает обстановку и часто играет комедийную роль. Это Труффальдино из «Бергамо», осел в «Шреке», R2-D2 и BB-8 в «Звездных войнах» и, например, конек-горбунок. Все они выступают как защитники и лучшие друзья. И часто без них главные герои никогда бы не справились со своими заданиями.
1: Горячая десятка Анны Романовой. Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 3 мая – день кондитера в России. Дата связана с учреждением в СССР в 1932-м Всесоюзного НИИ кондитерской промышленности. На широкую ногу кондитеры в России развернулись только в начале 19 века благодаря появлению сахара из свеклы. До этого дорогой тростниковый сахар возили с Востока, и сладости были доступны только аристократам. Одной из первых кондитерских фабрик было товарищество «Абрикосов и сыновья», ныне концерн «Бабаевский». Дело организовал крепостной Степан Николаев. Работая на барыню-помещицу, он делал абрикосовый мармелад и пастилу, а потом перешел на оброк, запустил свое производство и быстро выкупил и себя, и родных. Потомки расширили дело деда и взяли сладкую фамилию Абрикосовы. Легендарный советский торт «Птичье молоко» придумал в 60-е годы прошлого века кондитер из ресторана «Прага» Владимир Гуральник. Он создал десерт на основе нежного суфле, тонкого слоя глазури и бисквита в противовес тяжелым масляным тортам. Чтобы суфле держало форму, он использовал натуральный загуститель на основе морских водорослей «агар-агар». В основе названия торта пословица «Все есть у богатого, а птичьего молока нет».

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: На обложке свежего журнала Vogue две легенды, которым по 76. Мэрил Стрип и Анна Винтур. Но это не просто реклама фильма «Дьявол носит Прада». Это признание новой реальности. Мировая мода официально перестала быть игрой только для молодых. Сегодня на подиумах Том Форд, Гуччи и Баленсиага десятки моделей старше 40 и 50. Кейт Мосс в свои 52 и Джиллиан Андерсон в 57 стали главными звездами показов Гуччи и Миу Миу. Агентство IMG Models признается, что теперь ищет новые лица не в школах, а буквально в супермаркетах, потому что есть спрос на видимые признаки возраста и на натуральность. Причина не только в эстетике, есть и сухой расчет. 70% мирового богатства сегодня сосредоточено в руках тех, кому за 55. Игнорировать людей с такой покупательной способностью невозможно. Бренды поняли, что глупо рекламировать дорогие вещи тем, у кого на них еще нет денег.
3: Здравствуйте. Президент Владимир Путин на этой неделе примет участие в параде Победы на Красной площади и проведет несколько двусторонних встреч. О графике главы государства в воскресенье рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он заявил, что выступление Владимира Путина на параде Победы 9 мая будет иметь большое значение. Также эти выступления ежегодно привлекают внимание во всем мире. Кроме этого, 9 мая у президента России запланированы двусторонние встречи. Первая с президентом Беларуси Александром Лукашенко, а вторая с премьером Словакии Робертом Фицо. А на Среднем Урале продолжается паводок. По данным на воскресенье, подтопленными остаются дороги к 19 деревням. Затоплено 7 мостов и еще один мост разобран. Подъем воды в реках составляет от 2 до 10 сантиметров. При этом в Ирбите уровень Ницы начал понижаться и составляет сейчас чуть больше 4 метров. В местах, где это позволяет глубина, работают паромы и лодочные переправы.

0: Варшавы, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на Департамент информполитики. Жители Североуральска напугала пенсионерка с гранатометом. Женщина, не скрывая тубуса, несла его по улице. Как позже выяснилось, она пронесла гранатомет практически через весь город. Очевидцы сообщили о подозрительной пенсионерке в полицию. Выяснилось, что Галина Федоровна сотрудница музея ОВД и забирала новый экспонат, который музею подарили. Тубус от гранатомета пустой и полностью безопасен, пишет портал Е1. Определился первый финалист Кубка Гагарина. Им стал казанский «Акбарс». Хоккейный клуб из Казани переиграл в овертайме магнитогорский «Металлург». Счет в полуфинальной серии стал 4-1 в пользу «Акбарса». Клуб в шестой раз в своей истории выходит в финал Кубка Гагарина и делает это впервые с 2023 года. «Спортэкспресс» также пишет, что в случае выигрыша «Акбарс» может стать рекордсменом по числу побед в Кубке Гагарина. Сейчас на счету «Акбарса», «ЦСКА» и «Металлурга» по 3 выигранных финала. Киноакадемия переписала правила выдвижения на «Оскар». Изменения сразу же вызвали споры среди кинематографистов. Например, фильмы, сценарии к которым были созданы с помощью искусственного интеллекта, не смогут претендовать теперь на статуэтку. Актерам при этом разрешили претендовать на «Оскар» в одной категории несколько раз за роли в разных картинах. А в номинации «Лучший международный фильм» в гонке примут участие не только работы, одобренные национальными комитетами, но и лауреаты престижных фестивалей, например, Каннского и Венецианского. Официальный доллар на сегодня 74,80, евро 88,64.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Беспилотные грузовые перевозки в России уже перешли из разряда экспериментов в ежедневную реальность. На трассах М-11 «Нева» и М-12 «Восток» уже работают регулярные коммерческие рейсы. На сегодня парк автономных машин около 100 единиц. И вот новый важный этап. Тягач «Ситрак» с системой «Навио» преодолел дистанцию в 2800 километров с пустой кабиной, без водителя и страхующего оператора. Это расстояние примерно от Москвы до Новосибирска. Это почти самый высокий, четвертый уровень автономности по международной классификации. Испытания на полигоне проходили круглосуточно. При этом дистанционное управление было полностью исключено. Грузовик сам принимал решения на скорости до 83 км в час, в том числе перестраивался, объезжал статичные объекты и останавливался на светофорах. Технический директор проекта Павел Савенков подчеркнул: этот пробег не просто демонстрация возможностей, а подготовка к массовой сертификации. Цель – к 30-му году 4000 беспилотников на дорогах страны. Надо сказать, что обычные топуры на трассе заставляют нас понервничать, а тут многотонная махина и пустое кресло за рулем. Но разработчики уверяют, искусственный интеллект не устает, не отвлекается на телефон и не идет на рискованные обгоны.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 3 мая 1494-го Христофор Колумб открыл экзотический остров Ямайка в Карибском море. По легенде, ему рассказали о нем индейцы Кубы и утверждали, что там много золота. Правда, его там не оказалось. Сам Колумб назвал остров Сантьяго в честь святого Иакова, покровителя Испании. Но это название не прижилось, а сохранилось местное – Ямайка. Аборигены называли остров Хаймака, что означало «земля источников» из-за изобилия ключевой воды. На Ямайке множество знаменитых мест, например, уходящий под воду заброшенный пиратский город Порт-Роял. Там же находится Голубая лагуна – место, где снимали одноименный фильм. Ямайка – родина регги, особого стиля в музыке, символом которой называют Боба Марли. В городе Кингстоне есть его музей.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Музыкальная индустрия почти 100 лет живет по единому уставу. Речь о частоте 440 Гц. Простыми словами, это точка отсчета, от которой настраивают все инструменты в оркестре или группе, чтобы они не фальшивили друг относительно друга. И Битлз, и Майкл Джексон, и группа Кино, и Тейлор Свифт звучат в этой настройке. Но сейчас продвинутые музыканты, такие как Radiohead или Зигги Марли, уходят на частоту 432 Гц. Это всего лишь на треть полутона ниже, но они уверяют, что стандартные 440 Гц звучат слишком агрессивно, а частота 432 более глубокая и живая. Она буквально резонирует с телом человека и якобы снижает пульс и тревожность. Скептики уверены, это просто мода и самовнушение. Но, как говорят в семье Марли, кто чувствует, тот знает. Давайте проверим эту магию на себе. Сейчас в сети многие балуются тем, что перестраивают золотые хиты под частоту 432. Сейчас прозвучит фрагмент оригинала песни Стинга «Fields of Gold».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Яркие фары встречных машин раздражают все больше. Опрос Американской автомобильной ассоциации подтвердил. 73% водителей считают, что за последние 10 лет проблема стала критической. Причем свет мешает не только спереди, но и через зеркала заднего вида. Логично предположить, что из-за этого растет число аварий. Однако данные страховых компаний говорят об обратном. Напротив, мощные светодиоды помогают системам экстренного торможения лучше видеть пешеходов в темноте. Уже 10 лет эксперты оценивают фары так же строго, как краш-тест. Результаты есть. Среди автомобилей 25 года больше половины получили высшую оценку за качество света и отсутствие бликов. Впрочем, пока идеального решения нет. На данный момент мало что можно сделать, чтобы уменьшить ослепление. В лучшем случае вы можете стараться не смотреть прямо на фары встречных авто. Или вам придется надеяться, что другие водители следят за состоянием своих фар, используют оригинальные лампы и поддерживают их правильное положение.

0: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство Л номер ФС 77 49 225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: В театре и кино не бывает случайных персонажей. Каждый персонаж имеет амплуа, строго определенную функцию в сюжете. Сегодня театральная и киноамплуа. В римской комедии был традиционный персонаж по имени Эмиль Глориозус, дословно хвастливый воин, солдат, который хвастается подвигами, но на деле оказывается трусом и глупцом. Двигателем сюжета в античных пьесах часто был Сервус Калидус, хитрый раб. Часто он умнее своего хозяина и устраивает все любовные интриги в пьесе. Панталоне – это скупой, ворчливый и похотливый старый купец из комедии «Дель'арте». Его вечно обманывают слуги или дети. Дуэнья – это пожилая наставница или компаньонка главной героини, которая либо сохраняет ее честь, либо, наоборот, помогает передавать любовные записки. Дуэнья были у Шекспира, а в «Игре престолов» амплуа дуэнья досталась Алене Тирелл, бабушке будущей королевы Маргери. Инженю – это наивная, простодушная, чистая юная девушка, обычно главная героиня в комедиях или мелодрамах. К этому амплуа можно отнести героиню Ирины Муравьевой Надю Клюеву в фильме «Самая обаятельная и привлекательная». Субредка – это ловкая, находчивая, остроумная служанка или подружка главной героини. Бон-Виван – весельчак, жизнелюб и повеса. Хорошо известные нам Бон-Виваны – Портос в «Трех мушкетерах» и Джеймс Бонд. Одно из самых популярных современных амплуа – атлет, герой боевика, ориентированный на физическое преодоление препятствий. Однако больше всем нравится Трикстер, современный наследник Арлекина. Это персонаж, нарушающий правила, сеющий хаос, но при этом двигающий сюжет вперед. Один из самых любимых трикстеров – Джек Воробей. И что на первом месте? Сайдкик – верный спутник героя, который разряжает обстановку и часто играет комедийную роль. Это Труффальдино из «Бергамо», осел в «Шреке», R2-D2 и BB-8 в «Звездных войнах» и, например, конек-горбунок. Все они выступают как защитники и лучшие друзья. И часто без них главные герои никогда бы не справились со своими заданиями.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

Дело организовал крепостной Степан Николаев. Работая на барыню-помещицу, он делал абрикосовый мармелад и пастилу, а потом перешел на оброк, запустил свое производство и быстро выкупил и себя, и родных. Потомки расширили дело деда и взяли сладкую фамилию Абрикосовы. Легендарный советский торт «Птичье молоко» придумал в 60-е годы прошлого века кондитер из ресторана «Прага» Владимир Гуральник. Он создал десерт на основе нежного суфле, тонкого слоя глазури и бисквита в противовес тяжелым масляным тортам. Чтобы суфле держало форму, он использовал натуральный загуститель на основе морских водорослей «агар-агар». В основе названия торта пословица «Все есть у богатого, а птичьего молока нет».

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: На обложке свежего журнала Vogue две легенды, которым по 76. Мэрил Стрип и Анна Винтур. Но это не просто реклама фильма «Дьявол носит Прада». Это признание новой реальности. Мировая мода официально перестала быть игрой только для молодых. Сегодня на подиумах Том Форд, Гуччи и Баленсиага десятки моделей старше 40 и 50. Кейт Мост в свои 52 и Джиллиан Андерсон в 57 стали главными звездами показов Гуччи и Миу Миу. Агентство IMG Models признается, что теперь ищет новые лица не в школах, а буквально в супермаркетах, потому что есть спрос на видимые признаки возраста и на натуральность. Причина не только в эстетике, есть и сухой расчет. 70% мирового богатства сегодня сосредоточено в руках тех, кому за 55. Игнорировать людей с такой покупательной способностью невозможно. Бренды поняли, что глупо рекламировать дорогие вещи тем, у кого на них еще нет денег.
3: Здравствуйте. Президент Владимир Путин на этой неделе примет участие в параде Победы на Красной площади и проведет несколько двусторонних встреч. О графике главы государства в воскресенье рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он заявил, что выступление Владимира Путина на параде Победы 9 мая будет иметь большое значение. Также эти выступления ежегодно привлекают внимание во всем мире. Кроме этого, 9 мая у президента России запланированы двусторонние встречи. Первая с президентом Беларуси Александром Лукашенко, а вторая с премьером Словакии Робертом Фицо. А на Среднем Урале продолжается паводок. По данным на воскресенье, подтопленными остаются дороги к 19 деревням. Затоплено 7 мостов и еще один мост разобран. Подъем воды в реках составляет от 2 до 10 сантиметров. При этом в Ирбите уровень Ницы начал понижаться и составляет сейчас чуть больше 4 метров. В местах, где это позволяет глубина, работают паромы и лодочные переправы, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на Департамент информполитики. Жителей Североуральска напугала пенсионерка с гранатометом. Женщина, не скрывая тубуса, несла его по улице. Как позже выяснилось, она пронесла гранатомет практически через весь город. Очевидцы сообщили о подозрительной пенсионерке в полицию. Выяснилось, что Галина Федоровна сотрудница музея ОВД и забирала новый экспонат, который музею подарили. Тубус от гранатомета пустой и полностью безопасен, пишет портал Я1. Определился первый финалист Кубка Гагарина. Им стал казанский «Акбарс». Хоккейный клуб из Казани переиграл в овертайме магнитогорский «Металлург». Счет в полуфинальной серии стал 4-1 в пользу «Акбарса». Клуб в шестой раз в своей истории выходит в финал Кубка Гагарина и делает это впервые с 2023 года. «Спортэкспресс» также пишет, что в случае выигрыша «Акбарс» может стать рекордсменом по числу побед в Кубке Гагарина. Сейчас на счету «Акбарса», «ЦСКА» и «Металлурга» по 3 выигранных финала. Киноакадемия переписала правила выдвижения на «Оскар». Изменения сразу же вызвали споры среди кинематографистов. Например, фильмы, сценарии к которым были созданы с помощью искусственного интеллекта, не смогут претендовать теперь на статуэтку. Актерам при этом разрешили претендовать на «Оскар» в одной категории несколько раз за роли в разных картинах. А в номинации «Лучший международный фильм» в гонке примут участие не только работы, одобренные национальными комитетами, но и лауреаты престижных фестивалей, например, Каннского и Венецианского. Официальный доллар на сегодня 74,80, евро 88,64.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Беспилотные грузовые перевозки в России уже перешли из разряда экспериментов в ежедневную реальность. На трассах М-11 «Нева» и М-12 «Восток» уже работают регулярные коммерческие рейсы. На сегодня парк автономных машин около 100 единиц. И вот новый важный этап. Тягач «Ситрак» с системой «Навио» преодолел дистанцию в 2800 километров с пустой кабиной, без водителя и страхующего оператора. Это расстояние примерно от Москвы до Новосибирска. Это почти самый высокий, четвертый уровень автономности по международной классификации. Испытания на полигоне проходили круглосуточно. При этом дистанционное управление было полностью исключено. Грузовик сам принимал решение на скорости до 83 км в час, в том числе перестраивался, объезжал статичные объекты и останавливался на светофорах. Технический директор проекта Павел Савенков подчеркнул: этот пробег не просто демонстрация возможностей, а подготовка к массовой сертификации. Цель – к 30-му году 4000 беспилотников на дорогах страны. Надо сказать, что обычные тафуры на трассе заставляют нас понервничать, а тут многотонная махина и пустое кресло за рулем. Но разработчики уверяют, искусственный интеллект не устает, не отвлекается на телефон и не идет на рискованные обгоны.
3: Всемирная история.
0: Для слушателей старше 12 лет.
4: 3 мая 1494-го Христофор Колумб открыл экзотический остров Ямайка в Карибском море. По легенде, ему рассказали о нем индейцы Кубы и утверждали, что там много золота. Правда, его там не оказалось. Сам Колумб назвал остров Сантьяго в честь святого Иакова, покровителя Испании. Но это название не прижилось, а сохранилось местное – Ямайка. Аборигены называли остров Хаймака, что означало «земля источников» из-за изобилия ключевой воды. На Ямайке множество знаменитых мест, например, уходящий под воду заброшенный пиратский город Порт-Роял. Там же находится Голубая лагуна, место, где снимали одноименный фильм. Ямайка – родина регги, особого стиля в музыке, символом которой называют Боба Марли. В городе Кингстоне есть его музей.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Музыкальная индустрия почти 100 лет живет по единому уставу. Речь о частоте 440 Гц. Простыми словами, это точка отсчета, от которой настраивают все инструменты в оркестре или группе, чтобы они не фальшивили друг относительно друга. И Битлз, и Майкл Джексон, и группа Кино, и Тейлор Свифт звучат в этой настройке. Но сейчас продвинутые музыканты, такие как Radiohead или Зигги Марли, уходят на частоту 432 Гц. Это всего лишь на треть полутона ниже, но они уверяют, что стандартные 440 Гц звучат слишком агрессивно, а частота 432 более глубокая и живая. Она буквально резонирует с телом человека и якобы снижает пульс и тревожность. Скептики уверены, это просто мода и самовнушение. Но, как говорят в семье Марли, кто чувствует, тот знает. Давайте проверим эту магию на себе. Сейчас в сети многие балуются тем, что перестраивают золотые хиты под частоту 432. Сейчас прозвучит фрагмент оригинала песни Стинга «Fields of Gold».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Яркие фары встречных машин раздражают все больше. Опрос Американской автомобильной ассоциации подтвердил. 73% водителей считают, что за последние 10 лет проблема стала критической. Причем свет мешает не только спереди, но и через зеркала заднего вида. Логично предположить, что из-за этого растет число аварий. Однако данные страховых компаний говорят об обратном. Напротив, мощные светодиоды помогают системам экстренного торможения лучше видеть пешеходов в темноте. Уже 10 лет эксперты оценивают фары так же строго, как краш-тест. Результаты есть. Среди автомобилей 25 года больше половины получили высшую оценку за качество света и отсутствие бликов. Впрочем, пока идеального решения нет. На данный момент мало что можно сделать, чтобы уменьшить ослепление. В лучшем случае вы можете стараться не смотреть прямо на фары встречных авто. Или вам придется надеяться, что другие водители следят за состоянием своих фар, используют оригинальные лампы и поддерживают их правильное положение.

0: Си.
1: Если нравится музыка Радио Си, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Си.